Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

часе ты услышишь «Garbage». «The Cranberries».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

каждом ритме. В каждом слове. Cut my life into pieces. В каждом звуке. Максимум. Радио.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: Всем привет!
1: Hello.
0: Какая гадость на улице, просто невозможно, льет дождь, как из ведра. Я-то понимаю, что лил всю ночь и будет лить еще часов до 12, но уже послабее. Но все равно не очень приятно, плюс 7 в столице. Испортит настроение?
1: Легко!
0: Не тут-то было, друзья. Эксперт в области ихтиоловой мази Дмитрий Шиманский не даст этому случиться.
1: Я сегодня шокировал всех своих коллег, когда пришел сюда на работу, и на лбу у меня коричневое пятно. И я ни с кем специально заранее это не обсуждал, что я знаю, что
0: не
1: обычно...
0: договариваясь, да?
1: Люди, они как животные, они начинают сразу смотреть, и как дети, по-детски, так сказать...
0: Так.
1: Показывать, что они что-то видят.
0: Так.
1: Но дело в том, что ты ничего не скрывал, понимаешь? И приходится вот как бы терпеть и ждать, когда общество растет.
0: Ты очень сильно обмазался просто, этиоловая мазь, поэтому...
1: Да, планировал маленькую точечку нанести. Да, пойду проверю сейчас.
0: Она с каждой минутой все больше и больше.
1: Что-то вскочило просто, вынужден был. А чеки будет джейл такой.
0: Да, но у меня новый диджейский псевдоним DJ Kill Em All в честь альбома Metallica, но так как Kill Em All слишком долго, да, для имени, я сокращенно DJ Kau. Вот.
1: Интересно как.
0: DJ Кал играет металл. И я вчера ставил все, что нельзя обычно ставить в клубах. И Пантера там была, и Мэрилин Мэнсон,
1: класс.
0: И Нэшвилл Пусси, и даже, конечно же, Слэр. Но и самое главное, что я вчера был в костюме огромной, надувной, ну, в общем, вы поняли. Посмотрите потом в интернет.
1: Смело могу сказать.
0: А сегодня
1: что?
0: Спросите вы меня, что, дорогой Чаки Бой. Сегодня у нас эфир утреннего шоу, и у нас рамка для автомобилей в номере в автофакте. У нас автовопрос, у нас тема раскатанная, потрясающий гость, наконец-таки. У нас ребята из Тен, это в эфире, наши любимые. Помнишь, Шуманский, мы на машине.
1: Как забыть-то, дружище?
0: Вот, сегодня.

сегодня как раз освежим воспоминания. По музыке тоже все будет более чем отлично. В этом часе Sum 41, Placebo и Lifehouse, Maroon 5, Pop Roach, Scorpions, Limp Bizkit, группа Texas, прямо сейчас The Killers, Jenny was a friend of mine. Круто, мощно, громко, все вместе понеслась.

0: Шуфутинок и Шуманский.
1: Если бы меня спросили, да, какую песню из эфира «Радио Максимум» вы хотели бы убрать, то это была, конечно, бы не песня группы «Texas Summer Sun».
2: А вот новости ты убрал бы?
1: Новости? Я бы вообще все забил в утреннем шоу только с новостями и наслаждался.
0: Новость на «Радио Максимум».
2: Но эта ж новость приоткроет завесу тайны над странным явлением такого, знаешь, туповатого мужичка рядом с красоткой. Такие пары иногда встречаются.
1: Конечно, конечно.
2: Мужчины, как выяснили ученые, тупеют рядом с привлекательными женщинами.
1: Так, а с чем это связано?
2: Это связано непонятно с чем. Мы знаем только пока что результат. Выявляли это через эксперимент. Мужчины после общения с привлекательными девушками хуже справлялись с заданиями на память и внимание.
1: Да, начинается.
2: Да.
1: Треугольник, квадрат.
2: Именно. Чем сильнее была симпатия и желание произвести впечатление, тем заметнее снижались результаты у мужиков. Причем у женщин такого эффекта не обнаружили.
1: Очень интересная научная теория, я бы так ее назвал. Зато теперь понятно, почему Шуманский, ты такой умный.
2: Вот сволочь, а.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Limp Bizkit, Take a Look Around на радио Максимум.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: А мы что, на максимум, собственно говоря?
3: Что еще хорошего на Радио Максимум, я бы даже так сказал. Ну,
2: хорошего то, что у нас склонность бесплатно раздавать людям всякие ценные вещи.
3: Да, уже всю студию вынесли, остался только свет в стуле да компьютер с микрофонами.
2: Но мы не устаем, тем не менее, раздавать рамочки для автомобильного номера, и одна из них улетит кому-то из вас буквально через несколько минут.
3: Да, друзья, кто бы это мог быть, я даже не знаю.
2: Ну, давайте выберем это путем заявочного голосования. Значит, сейчас вы будете присылать свои заявки на участие в игре, куда, скажут, специально обученные. Так. Мы выберем одного из вас.
3: Ну что ж, тогда слушаем специально обученного мужика. Он готовился.
1: Пишите на номер 8 926 007 103 и 7.

0: Вставай, просыпайся. Пора.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Не хватает, да, добавить
2: немножко
0: туда.
2: Да, должно быть.
0: Ержан хочет добавить туда немножко. Друзья, играем What the Fact прямо сейчас в эфире утреннего шоу. Погнали.
1: What the Fact на радио.
0: Кого принесла? Хотел сказать, нелегкая, но нет, не вот кого принес.
2: Она принес Денис, но Денис сорвался. Я, когда звонил в Санкт-Петербург, я уже заранее знал, что будет какая-то
0: попа. А помнишь,
2: попа.
0: Я тебе говорил, не звони, давай со мной,
2: да,
0: играть.
2: Да, да, есть такое. Ну, что поделать, тебе говорить.
0: Ну, я готов за Дениса легко.
2: Ну, давай, он пишет, смотри, давай представим себе, вот ты на его месте побудь немного. Доброе утро. А кому нужно продать душу, чтобы вы пригласили меня поучаствовать в конкурсе в прямом эфире, пишет Денис из Санкт-Петербурга.
0: Я бы сказал Шансунгу, но Шансунгу. Души не
2: Шумасунгу продать.
0: Не

0: покупает, он их просто так забирает. Слушай, ну я не знаю, телефонистки, которая нас разъединила.
1: Ну, видимо, так, да. А может быть, оно и к лучшему, потому что у нас с тобой всегда игра получается достаточно камерная, теплая, домашняя.
0: Я готов, друзья. Если вы думаете, что я заранее знаю все факты, которые Шуманский придумает, ни черта подобного. Нафиг мне это нужно, мне есть чем заняться с утра.
1: Значит, честь Дениса отстаивает сегодня Чак.
0: У меня брат Денис.
1: Вот. В игре «What a Fact», где тебе нужно будет из трех предложенных фактов выбрать несоответствующие действительности.
0: Я готов.
1: Сегодня мы дружно отмечаем международный, а значит, мы произносим это слово стоя, день какой активности?
0: Ну, я не знаю, любой.
1: Ну, какая это, значит, активность? Любую.
0: Ну, как физическая.
1: И сейсмическая. Два вида активности всего бывает.
0: Давайте займемся сейсмической активностью, друзья.
1: Сейсмическая активность — это что? Это движение плитр.
0: Тектонические, да? Тектонические, да. Истории, Платон.
1: Так вот, три факта. Три факта об такой вот сейсмической активности прямо сейчас для тебя.
0: Я включаю тревожную сейсмическую мозгу.
1: Ежегодно в мире регистрируется около 500 тысяч землетрясений. Это факт номер один.
0: Ничего себе.
1: Факт номер два. Землетрясением принято давать имена ученых. И третий факт. Иногда землетрясения вызваны деятельностью человека.
0: Ну, ты, конечно...
1: Загнул,
0: ну,
1: да?
0: Ну, сволочь, ты шман... Ну, 500 тысяч в год, скорее всего, это правда, потому что маленькие, крупненькие, средненькие,
1: такие,
0: они так иначе,
1: да?
0: Потрясывают.
1: Иной раз...
0: С утреца встаешь, тебя
1: прыгнешь
0: трясет.
1: Хорошенько.
0: Да,
1: это локальное... И уже спровоцировал.
0: Локальное землетрясение. Так, второе, что там было?
1: Землетрясением принято давать имена ученых.
0: Честно говоря, я не помню, чтобы в честь ученого было названо хоть одно землетрясение.
1: И иногда землетрясение вызвано деятельностью человека. Ну, в общем, мы сейчас с тобой...
0: Я между вторым и третьим.
1: Заостряем внимание на именах, да, потому что тут как можно... сойти с правильной дорожки.
0: Не, ну вообще классно. Есть же ураган Катрина, ураган Мария, ураган Елизавета, ну и так далее.
1: Акулина.
0: Почему бы в честь... Ну, я не знаю ни одного землетрясения,
1: вот которое и дело, да.
0: Было названо в честь... Выбирай второй факт.
1: Вот хорошо, идешь. Потому что здесь, конечно, вот как раз путаница могла возникнуть именно из-за такой вот попытки провести аналогию с харикейнами.
0: Харикейн, да. Ну, с одной стороны, а с другой стороны, здесь человек тоже так иногда устраивает такие вечеринки шумные, что земля трясется.
1: Ну, это да, получается.
0: Помнишь, гром гремит, земля трясется, что там делает?
1: Естественно. Чаки-бой несется. На пати несется, можно сказать. Хорошо, но тем не менее ты настаиваешь на именах ученых.
0: Я на именах ученых настаиваю и, честно говоря, не знаю.
1: Ежегодно в мире регистрируется около 500 тысяч землетрясений.
0: Так.
1: Из них одно с магнитудой выше 8 баллов. Всего-навсего. Большинство из них незаметно для человека, так как имеет небольшую магнитуду. Далее, по поводу антропогенного фактора.
0: Магнитуду. Смешно.
1: Да, закачка отработанных вод в скважины, добыча нефти и газа, строительство крупных водохранилищ. Такие события обычно менее мощные, чем природные, но могут приводить к разрушению.
0: Конечно, конечно.
1: И, конечно же, землетрясением не принято давать имена ученых, а это, мне кажется, напрасно. Надо какие-то имена давать. Вот, может быть, какие-то поп-звезд.
0: Да, землетрясение.
1: Майкл Джексон.
0: Вот, я почему-то тоже о нем подумал. Друзья, это победа, это победа! Друзья, очередная рамка для автомобиля в номер с помощью моего интеллекта, не самого высокого, но все-таки острого, отправляется Денису. Денис, спасибо тебе большое, что дозвонился. В любом случае, ты молодец, не расстраивайся. Ну, а мне финальный вопрос.
1: А финальный вопрос. На сколько баллов сейчас подгорает у Дениса из-за того, что он сорвался?
0: Максимум!
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Лакшери элиточка, тяжелый люкс в комфортабельном такси.
1: Ты смог заказать?
0: Ну да, все работает, Яндекс пашет, можно заказать. Я причем из-за того, что все работает на Яндексе, на Радузе заказал тебе как раз.
1: Но вчера сообщили, что восстанавливают многие сервисы, уже ситуация налаживается. Карты, кстати, работают, можно вот сегодня.
0: Ура!
1: Сегодня в центр поеду, проложил себе маршрутец.
0: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
1: Так вот, да.
0: Возвращаясь к такси, вызвал я премьер и могу сказать, что, конечно, ты уже едешь как депутат в этом автомобиле, тебя везут, у тебя огромный просторный салон, ты там сидишь, сзади еще почему-то три человека едет.
1: Без бабки.
0: Недорого, между прочим, вышло, тем более, как бы, еду с женой, в конце концов, нужно же поддерживать статус.
1: Тогда вопрос такой. Часто ли вы себе позволяете такое взбалмошное поведение и заказываете себе какой-нибудь ультра-мега-класс?
0: Лакшери-личка, тяжелый люкс такси.
1: Да, да.
0: Друзья, ну давайте поделимся своими историями о том, как вы на все шиканули. 8926-07-103.7. Пишите в мессенджер Макс.

0: и Шуманский.
1: Лайтхаус, Halfway Go на радио Максимум. Переходим к автовопросу.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио Максимум.
1: Текст. Так, ну, автовопрос сегодняшний растет из моей вчерашней вечеринки, с которой я уехал на

0: Шуманок и Шуманский.
1: Sweet is Grace, Pain, да, некоторые люди испытывают боль, когда едут на очень дорогом такси, но с другой стороны и приятного тоже много.
2: Приятного много, говорим об опыте вызова дорогущего такси, не какой-нибудь там эконом, а что-нибудь эдакое, когда бывает. Вот пару раз было из аэропорта, забыли галочку снять в приложении напротив Лухари повозок.
1: Ну если забыли инженерки. Галочку снять, значит до этого ездили, понимаешь?
2: Да, где-то был момент. Да еще Михайлов нам бизнес вызывал, когда мы на вокзал опаздывали, но это было давно.
1: Ничего себе.
2: Инженер Ти.
1: Так вот почему вы все еще тут отрабатываете, я правильно понимаю? Значит, Денис пишет, тот, который с нами должен был играть, но не смог. Как было не улететь из Москвы в Питер, потому что рейсы отменили. Хотел поехать на Сапсане, но остался только бизнес. И то пару билетов пришлось брать бизнес за 40 тысяч рублей. Представляешь?
2: Мощно,
1: мы
2: Илья.
1: Не только да, про машины, но и про поезда теперь.
2: Чак и Шиманский, доброе утро.
1: Это мы.
2: Я каждый день езжу бизнес-классом. Кайф. Секрет максимально прост. Так. Я работаю водителем в бизнес-классе, Илья пишет.
1: Как он это сделал?
2: Кстати,
1: как он всех обманул?
2: Я знаю, блогеры есть, которые снимают свою работу вот именно в бизнес-классе такси и рассказывают о своих легких-нелегких при этом буднях.
1: Человек нелегкой судьбы, да.
2: Как там все это устроено у них. Но могу тебе сказать, что знаешь вообще, для чего иногда нужно бизнес-такси?
1: Расскажи, пожалуйста, Дмитрий Николаевич Шуманский, для чего нужно бизнес-такси?
2: Многие просто не понимают, для чего вызывается иногда дорогая тачка. Объясню. Так. Вот ты едешь куда-то на ответственное задание. Да. У тебя, например, мероприятие какое-то. Вот ты, когда вызываешь дорогую машину, можешь быть уверен, что ты приедешь туда в том же состоянии, в котором и выезжал. А эконом, например, он тебя может немножко подострепать разговорами о, например.
1: Волосы могут, да?
2: Да, всякое может
1: быть. В разную сторону. Так, и что?
2: И вот ты покупаешь это спокойствие, и ты покупаешь себя в нормальном состоянии таким образом.
1: Ну или с другой стороны, если ты в обратную сторону едешь, у тебя уже нет сил
2: или так
1: добираться на метро, на электричках, на гужевых повозках, на осле, в конце концов, и ты хочешь доехать до дома уже отдохнувшим, чтобы дальше еще отдохнуть, тогда тоже выживаешь себе что-нибудь такое.
2: Отдых за отдыхом и на отдыхе.
1: Да, вот человек, например, Александр отмечал в сентябре 10 лет в браке в ресторане, профилирующемся на морепродуктах. На столе лежала бумажка с рекламой о наличии и цене камчатского краба.
2: Ой-ой-ой. Да ты есть лучший.
1: Продали с цены, обсудили, что кто такое закажет, позвали в санку и заказали. Ох уж этот взгляд жены. Вот ради чего все это делается.
0: Это музыка

0: Все это максимум. Реклама.
1: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – автодом. Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах и количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
2: Помните, когда Новый год был сказочным? Давайте повторим. Рим, Суздаль, горячие ключи, самый большой в мире банный комплекс и теплый уличный бассейн, зимние забавы, катание на тройках, сказочная программа. Встречайте Новый год там, где хочется остаться. Горячие ключи.ру. Комплекс отмечен сертификатом Книги рекордов России 0+.
3: Тук-тук-тук, новоселы, в Дом Лента. Для вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: С 12 по 16 октября в утреннем шоу Чака и Шуманского возвращение рубрики «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут тебе, как сделать эту осень по-настоящему яркой, насыщенной и увлекательной. Тебя ждут прогулки по главным паркам столицы, познавательные экскурсии по музеям, посещение исторических достопримечательностей и памятников архитектуры. Подключайся к эфиру и проведи эту осень на максимум при поддержке правительства Москвы. 12+.
5: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: The Rolling Stones, ты просто космос, Стас. Закрывает этот час. Максимум. А в новом часе нас с вами ждут Рамштайн и Швиль. Ждали, но не дождались. Далее Оззи Осборн, потом My Chemical Romance, Хелена. Muse, Night Shift Superstar. Все это и многое другое в новом часе на радио Максимум.
1: В Москве 8 часов утра.

0: Доброе утро. Здравствуйте, друзья.
1: Здорово.
0: В эфире Чага Шуманский. Погодка в Москве так себе. Плюс 7 градусов всего. Слабый дождь, который, надеюсь, скоро закончится.
1: Ну и, соответственно, тема нужна нам, и она есть. И подкинул нам ее футбольный клуб «Зенит»,
0: так,
1: который таки подвел итоги розыгрыша билетов на концерт Кани Уэста.
0: Ура!
1: Но Кани не водят. Но билеты
0: разыграли.
1: Да, по билетам пойдут на руки вверх Ваньку Дмитриенко
0: и всех остальных.
1: И остальных баст.
0: То есть, как бы, да, один билет на Канье Уэста, это билет сразу и на Ваню Дмитриенко, и на руки вверх, и на все остальное.
1: Это только так можно компенсировать.
0: Туз кроет троих.
1: Да.
0: Соответственно,
1: Туз Канье Уэста кроет троих.
0: Можно сказать, что это компенсация.
1: Ну, в общем-то, какая-никакая, ну да.
0: Но и еще более нелепые компенсации, я уверен, были в вашей жизни.
1: Абсолютно уверен.
0: Потерявшая багаж авиакомпания предложила вам забрать любой другой бесхозный чемодан на выбор. Вы работаете в заведении быстрого питания, и вам как-то раз выдали зарплату продукцией? А может быть, из-за дрогнувшей руки парикмахера вы вышли из салона с непреднамеренным иракезом вместо модельной
1: стрижки? Преднамеренный иракез, конечно, звучит
0: случайный,
1: жестко.
0: Случайный,
1: я бы сказал. Случайный, да. Друзья, рассказывайте о самых странных и неловких попытках компенсации чего-либо в вашей прекрасной жизни. Пишите нам истории на 8926-007-1037 Messenger Max. Комментируйте в группе «Радио Максимум ВКонтакте» и слушайте уже, в конце концов, «Рамштайн».

0: это «Максимум». Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Москва на максимум.
1: При поддержке проекта «Парки Москвы».
2: В эфире Дмитрий Шуманский, эксперт в области привлечения туристов в Москву.
1: Приехал в Москву сам, помоги приехать другому. Не обязательно на ПМЖ, но или если этот другой и так живет в Москве, пусть хоть в кои-то веки съездит на какие-то новые места, расширит кругозор.
2: Пора бы уже. Какой там сегодня у тебя расширитель кругозора по расписанию?
1: Сегодня предлагаю вернуться к историческим достопримечательностям. Ты же не против усадьбы Кузьминки?
2: А давно усадьба Кузьминки стала новым местом. Она ж там сколько уже? Лет 200 стоит?
1: 300. И землю еще Петр I подарил семейству Строгановых. И те начали его застраивать потихонечку. А потом за ними продолжили Голицыны.
2: Ну вот. И почему она вдруг считается новым местом?
1: Потому что ее сейчас полным ходом обновляют. Ну то есть реставрируют впервые за 100 лет. Там и саму усадьбу благоустраивают, и парк вокруг нее, и водоемы.
2: Много уже успели сделать?
1: Ну, вообще, да. Два грота, пристань, кузница, ванный домок, мост с грифонами и еще что-то. Сейчас еще 15 объектов в работе. Обещают минимум 4 доделать до конца года, в том числе 2 флигеля на господском дворе. Паркеты уложили, окна вставили, двери и лестницы сделали, лепнину восстановили.
2: Ну, в общем, обычный... классический такой московский ремонт.
1: Сейчас. А ты часто видел обычные московские ремонты, где 4 скульптуры львов стоят у входа?
2: Не, пока не видел. Но после эфира точно посмотрю.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого, откуда это небесное тело?
3: Из нашего фитнес-центра.
4: А этот маленький спутник?
5: Из нашей школы.
4: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
5: Мы за ресторан.
4: Тогда начинаю отсчет. 10.
6: Космический 9, центр Москвы, 8. Где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Издательский дом «Коммерсант» представляет обновленную цифровую платформу. «Коммерсант.ру». Еще быстрее, удобнее и технологичнее. Умный ИИ-ассистент, бесшовный интерфейс, исчерпывающий контекст событий
8: и персональная лента новостей.
7: Доступ к информации в одно касание. Максимум скорости, интуитивный дизайн и мгновенная адаптация. «Коммерсант.ру». Все по-новому. Сохраняя главное. Реклама 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Всем соленый гуднайт от группы My Chemical Romance и песни Хелена. А у нас с вами про компенсацию сегодня тема. Вы рассказываете о самых странных, неловких попытках компенсации чего-либо в вашей жизни.
2: Дарья пишет о том, что как раз думает над тем, какую выцепить компенсацию своего супруга за то, что они отменили отпуск этим летом прошедшим. Все да из-за работы мужа. Да, причем я отпуск взяла честно. И пришлось одной его отгуливать, сидя в Москве. Поехать никуда не смогли.
1: Кошмар какой. Попахивает кровавым поносом.
2: Попахивает попыткой мужика волочить на себе существование всей семьи. Не узнаю эту историю.
1: Извини меня, как говорится. Родился мужиком, будь любезен.
2: Будь любезен, и то и сё, да.
1: Отправлял как-то посылочку экспресс-доставкой транспортной компанией. В ней были А. мобильный телефон и Б. красная икра. Посылку эту кто-то дернул по пути. Транспортная компания предложила 100 рублей компенсацию.
2: Тут тебе еще надо собак, как говорится.
1: Работал я как-то давно в компании. Это вы уже другое сообщение. Дайте домотать, простите. Значит, по производству с чего?
2: Светопрозрачки.
1: Не знаю, что это такое, но звучит.
2: Ты девушка такая.
1: Ну хорошо, светопрозрачка. Иногда компания не могла вывести деньги на ЗП сотрудникам, но предлагали купить что-то со счета компании. Я так себе ноут оформил, телефон, балкон остеклил.
2: А, ну прикольно. То
1: интересный ход. То есть за счет компании ты можешь сделать какие-то работы по остекленению, например, балкона.
2: Ну, интересненький вариант.
1: Согласись, так жить гораздо интереснее, чем получать за то зарплату.
2: Это как жить на бонусы от банка. Знаешь, вы можете потратить их на
1: пирожная картошка.
2: Картошка, блин, и, соответственно, торшер.
1: Видите, какие у нас разные запросы с Дмитрием Шуманским. Ну, а вы пишите нам свои сообщения на тему веселых компенсаций. 8926-007-1037. Будем читать с удовольствием.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Чак и Шуманский.
1: Дмитрий Шуманский, но будем с тобой делать кавер-бенгер на эту песню?
2: Мальчик-суперстар?
1: Мальчик-суперстар. Без Стаса давай. Стас — это у нас другое.
2: Посмотрим. Песня должна доказать свою состоятельность.
1: Не, она должна помариноваться, да? Как
2: хорошенько, конечно.
1: Бычья голова 8 часов потомиться в смокере, чтобы потом ее можно было есть. Давайте слушать новости.
0: Новость на радио «Максимум».
2: Знаешь, ты толк все-таки во вкусностях,
1: да,
2: но любишь ли ты тыкву? Вот в чем вопрос.
1: Тыкву обожаю, конечно же. Моя жена потрясающе готовит крем-суп из тыквы.
2: Что это за история с этим крем-супом?
1: Берешь тыкву, вот так ее.
2: С овощами, и хлебаешь
1: молодочку.
2: Жужжево вот
1: это.
2: Это
1: просто невероятно вкусно.
2: Хорошо, всем остальным нелюбителям тыквы посвящается соревнование, которое проходит не первый год за рубежом. Там необходимо метнуть тыкву при помощи средневекового осадного орудия максимально далеко.
1: В космос.
2: Да, в этом году бельгийцы MKB Engineering установили новый рекорд для этого состязания и запульнули тыкву на 595 метров.
1: Чего себе.
2: Конструкция хлыстового трибюше, с помощью которой получилось достигнуть такого результата, была создана за 4 недели силами 10 человек.
1: Вот люди занимаются, конечно.
2: Выглядит эффектно. Тыква улетает сначала ввысь, потом по параболической траектории падает на землю.
1: Они в кого-то определенного стреляли?
2: Нет, они, значит, главная тыква, главная хозяйка этого торжества тыква, она падает, ее разносит к чертям. Вообще жалко смотреть. Тыква — самый обиженный овощ на планете. То вырезают ей глаза сортом, то запускают в космос.
1: Слушай, ну вообще обидно. Я в детстве мечтал стать космонавтом, а в итоге в космос опять летит тыква вместо меня.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Гринчак и Шуманский.
1: Это был Back Up All Night в эфире утреннее шоу на радио Максимум. Читаем ваши потрясающие сообщения по поводу всяких нелепых компенсаций. Но пока все как-то грустно, да? Но вот есть и хорошие компенсации. Евгений в ресторане как-то раз принесли макарошки ему в пасте. Не те макарошки в пасте. А, ну тебе, он сказал тебе пасту, а макарошки не те. Оказались бантики вместо лапши. Ну, понимаешь, да?
2: Ну да.
1: Разные бывают они конфигурации. Хотя я даже и не заметил. Не разбираюсь я в них. Очень долго. Часа два, два с половиной официант извинялась. В качестве компенсации дали чай и десерт. Ну, разве это не прекрасно?
2: Но я смотрел уже вчера документалку про форму пасты.
1: Расскажи, пожалуйста, поподробнее.
2: Значит, эта паста вся, ее разновидности, напрямую зависит от того соуса, с которым подается блюдо.
1: Ага, то есть это не просто так все закручено.
2: Конечно. Значит, чем больше поверхностей искривленных на пасте,
1: так,
2: тем жиже предполагается то, что к ним подается. То есть нужно, чтобы что-то удерживало это.
1: Так, понимаешь? Я тебя понял.
2: Прямые поверхности, такие как спагетти и так далее, гладненькие, да. Там плотненький соус может быть и так далее. Далее, если у тебя мелко рубленые ингредиенты в пасте, то к ним обязательно вот такие вот маленькие и макарошки.
1: Почему каждый раз, когда
2: бантики говорю, могут быть.
1: Когда ты говоришь слово паста, слово пасть. Потому что у вас в пасте макарошки оказались такие.
2: Потому что ты дитя постсоветского периода, да. И у нас паста — это совершенно другая вещь.
1: Паста — это зубная паста.
2: Да.
1: Давай начнем,
2: да,
1: с этого. Сначала появилась она, потом же появились макароны.
2: Короче, каждый раз, когда вы видите разнообразие вот этих вот макарошек на полках, помните, что итальянцы их создали не просто так, а для того, чтобы подавать с конкретными ингредиентами.
1: То есть там люди умные сидели, у них башка во, как у лошади.
2: Они столетиями от нечего делать придумывали вот эти разные формы. Это же Италия. Бомбини.
1: Бомбини. Так, однажды всем рабочим коллективам на Стусе отдела вневедомственной охраны работали, заняли второе место среди всех городских районов по показателям. Какие молодцы, мы вас поздравляем. Нам дали премию к заработной плате. Мы решили трудиться еще усерднее и через пару месяцев вышли на первое место. За это нам дали вымпел один на весь отдел. Пу-пу-пу, лучше враг хорошего. Такие пирожочки, да, здравствуйте все, здравствуйте на Стусе. Ну слушай, я не понимаю, премию дали? Дали. Вымпел? Дали? Дали. Че ж тебе еще надо, собака? Вспоминаем моего коллегу Дмитрия Шуманского, эксперта в области пасты. Друзья, спасибо всем большое за сообщение. Дальше специально для вас всех Оззи Осборн.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Пап, а что такое перс?
2: Перспектива.
3: Это когда ты видишь, что впереди много хорошего. Новые знакомства, новые идеи.
1: А, это как смотреть с горки. Все видно?
3: Да, группа компаний А101. Все для жизни людей. Заходи на сайт а101.ru и выбери квартиру своей мечты.
4: Вэнни, Види, Эми. Пришел, увидел и купил.
5: Таков эффект видовых квартир в самом видном корпусе жилого квартала «Символ». Снаружи историческая Таганка, торжественные московские высотки, изгибы Москвы-реки и Кремль. Внутри дом премиального уровня с полностью готовой для жизни средой и собственным парком. «Символ». Не пропустите старт продаж. Донстрой.

0: проектная. Декларация на nash.com.rf.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
7: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Скидка! Скидка! Многоэтажная! Многоэтажная! Многоэтажная! Рассрочка! Рассрочка! Рассрочка! Беспроцентная! Беспроцентная!
9: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
10: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на nash.dom.rf. Не оферта.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Здорово, Шиманский.
1: Здоровчики, бой.
0: Как дела?
1: Суперски, смотрю на пробки.
0: О, ну и как тебе?
1: Шестибалье в Москве, все стоит, а мне в центр, между прочим.
0: Да, незадача. А у меня температура плюс 7, пасмурно, слабый дождь. Поэтому, ребята, сегодня будет такой не самый веселый осенний денечек, но в любом случае нам не привыкать.
1: Не привыкать нам и менять резко тему, в прыжке практически.
0: Ну давай.
1: И вот мы с Чаком ходим в такое небольшое окно, которое нам попадается для еды.
0: Договори сразу. У нас есть на этаже, но не на нашем, к сожалению, вендинговый автомат.
1: Ну есть такое.
0: К которому мы обращаемся с молитвами и, конечно, с деньгами. Покорми, пожалуйста, он нас кормит.
1: Ну да, берем то вроде одно и то же, а потом раз. Дичь какую-нибудь возьмем. Интересненькую.
0: Да, разного рода.
1: Вот интересует, знаете, хочется собрать статистику. А что вы, дорогие слушатели, покупаете в автоматах? Может быть, какую-то дичь брали?
0: Прям, я потому что в аэропорту... Ты между прямом
1: видел,
0: смысле,
1: да.
0: Этого слова. Заяц, кролик,
1: да, это здесь у нас с тобой все довольно банально.
0: Да.
1: Ты выбираешь между лапшой или круассаном каким-нибудь.
0: Или шаурмой.
1: Запакованным. А, например, у меня пруд есть недалеко от дома. Там стоит вендинг автомат, там можно купить корм для уток.
0: Да что вы говорите?
1: Да, такая же история в парке Горького,
0: ну,
1: я помню,
0: ты пробовал?
1: Была. Сам нет, надо взять. Я собачий пробовал.
0: Ты же не утка. Так, вот мы и выяснили, кто.
1: Соответственно,
0: объедает.
1: А в аэропорту, например, можно взять наушники, зарядку, провод какой-нибудь, штуку для сна на глаза надевать.
0: Получается, мы сейчас с тобой не про еду, слава богу, а про просто...
1: Все, что угодно, конечно.
0: Что еще?
1: Что вы брали в автоматах?
0: И что туда можно еще засунуть, например? Может, вам что-то не хватает?
1: Хорошая история, да.
0: Давайте попробуем разогнать в этом части тему про вендинговые автоматы. Пишите нам на 892-6007-103-7 сообщения в мессенджер Макс под классную музыку. Прямо сейчас Jimmy Eat World, The Middle.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Depeche Mode, I Feel You на радио Максимум.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: этом часе у нас вендинговая тема. Говорим про вендинговое. Прикольное слово вендинговое.
1: Да, классное словцо такое.
0: Как будто это та самая Венди из Питера Пэна, помнишь, которая?
1: Да, еще сеть такая из заклушенных Вендис.
0: В честь ней, да, помню, там был Беконатор. Одно только название уже вселяло страх в желудок. Друзья,
1: что эдакого берете в вендинговых автоматах? Вот Зир пишет, что будучи в Голландии, брал горячую еду, типа фастфуда. Стоит автомат, как поставтомат.
0: Так.
1: А за ним где-то за стеной целая кухня. Ребята, из которой по мере готовности закладывают порции в ячейки автомата. Соответственно.
0: Да? Очень странно. Но... сейчас же, мне кажется, и без ребят обходится. Какой-нибудь вон у меня какая-то блинная машина стоит.
1: Блинная машина, а на Пушкинской в переходе видел, там пиццу делают автомат.
0: Да, кто-нибудь ел такую историю? Вообще, мне интересно, эти люди живы? Напишите, пожалуйста, 8926-007-137. Что с вами было? В Японии, Алексей пишет, реально есть автомат, который... продает
1: трусики.
0: Трусики.
1: Помню такую историю.
0: Да, причем, внимание, стоит 500 рублей, а покупки не жалею, написал Алексей. Все часто спрашивают, миф это или нет. Оказывается, нет. Но найти такой автомат можно только в магазине для взрослых. Ну, друзья, ну взрослый человек, как можно было выйти из дома без трусов?
1: Давайте честно.
0: Ну, объясните.
1: Почти все магазины вообще в этом мире для взрослых.
0: Для взрослых.
1: А относительно трусов, которые там...
0: ведь у детей нет денег. Это же логично.
1: Да, да.
0: Относительно трусов, которые там, они, я не хочу вас расстраивать, но, скорее всего, были использованы.
1: Были, да.
0: Поэтому
1: они не для носки.
0: Я бы такое...
1: для наслаждения. Это как елочка машина.
0: Нет, как говорила, это самое, которое... я бы такое не надела. Очень вульгарно.
2: Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play.

0: Шуманский.
1: Уфу, ребята, Song 2 от группы Blur в эфире, а мы продолжаем радоваться, что вы, оказывается, умеете пользоваться веннинговыми автоматами. Ну, и покупаете там не только еду.
2: В главкино стоит автомат со скотчем. Он часто нужен на съемочной площадке, пишет так. Анастасия. Да, я видел, что все, кто занимается съемками и продакшеном вообще, и концертные так. организации, у них все время скотч висит на поясе. И они скотчем фиксируют.
1: Приматывают, прилепляют, приклеивают. А как еще? Без скотча никак.
2: Провода к полу, чтобы никто не споткнулся.
1: Я был бы рад, если бы у нас тут тоже на втором этаже, помимо еды, стоял автомат со скотчем.
2: У тебя скотч в твоем шкафчике стоит?
1: Да.
2: Или ты выпил уже?
1: Там много чего стоит. Не знаешь, что это нужно все пить?
2: Вася пишет, не знаю, вендинговый ли это автомат, но выдает же игрушки, если повезет. Единственный раз, когда в жизни я играл в автомат с краном-цапалкой и игрушками. Но это не он, это аттракцион, да.
1: А вендинговый автомат... Это замечательный был аттракцион. А я вспомнил свою историю с вендинговым автоматом. Правда, она немножечко алкоголизированная, ну, как и обычно все мое юности.
2: А мы, кстати, не советуем никому.
1: Нет, пить вредно, но как-то раз мы с моим другом, Сашей таксистом, были в клубе. А там в клубе стоит свой вендинговый автомат. И что у меня сегодня со ртом? Вендинговый автомат, в котором вместо еды трусиков использованных или, например, скотча, были уже готовые коктейли. Потому что народу в клубе много, очереди за барную стойку тоже довольно серьезные, а стоять не хочется. И ты подходишь к этому автомату, засовываешь туда купюру, и он тебе выдает уже готовый коктейль. Представляешь, это такой в маленькой бутылочке. Так вот, мы как-то раз с моим другом Сашей таксистом, там же много всего стоит, да, правильно? Ну, как бы в одной, в этой штуке. Целиковую вот.
2: Всю бандуру, да, тащили?
1: Все, что было в вендинговом, мы все выпили. Вот были времена. Сейчас уже, конечно... Не так весело, но зато безопасно. 8-9-2-6-0-0-7-103-7, дорогие друзья, пересылайте свои истории, связанные с всяческого разного рода вендинговыми автоматами, что вы там с ними творили и все такое.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противоположные.

0: противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
7: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте Дом.РФ-банк.ру.
8: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
12: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается.
13: Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
15: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
16: Казань брал, Астрахань брал.
17: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
18: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
16: Красота-то какая, лепота.
19: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
20: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: утреннего шоу на Радио Максимум. Давайте немножечко отвлечемся на шновости.
1: Шновость на Радио Максимум.
2: Питаясь в вендинговых автоматах, можно и не дожить до 101 года. Там, как правило, вещи с большим количеством химии продаются.
0: С другой стороны, если не питаться вообще, не доживешь.
2: Не доживешь, да. А вот старик Ли Чжизен, что живет в Китае, уже дожил до 101 года.
0: Поздравляю.
2: И утверждает, что он бросил вызов старению, употребляя газировку и морепродукты.
0: Ничего себе.
2: Он выпивает в день несколько бутылок колы и спрайта.
0: Да.
2: Причем во второй он добавляет несколько капель винишка. Ест при этом
0: старый пройдох,
2: да, морепродукты. Фотки из его квартиры действительно показывают, что у него газировка стоит блоками, знаешь, прям в полиэтилене запечатанные.
0: Я знаю таких людей, кстати.
2: Очень тоже интересная жизнь у дядьки. При этом Ли заявляет, что причина такого у него именно газировка и морепродукты. То есть он настаивает, что ни спорт, ни какое-то
0: именно
2: отсутствие тревожности, знаешь, что дым все дым.
0: Я понимаю.
2: Вот. И если у кого есть возможность перепроверить и поставить над собой эксперимент, было бы неплохо, прямо скажем.
0: Вообще, получается, дедуля реально газанул до сотки.
1: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
1: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
11: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: Куда срочно перенести рабочие чаты?
17: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
18: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
19: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
10: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
10: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
20: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Волчак и Шуманский.
1: Nickelback Rockstar. Есть, кстати, аппараты, которые выдают обратно и никель тоже. А вот был человек, сейчас я домотаю до него. Он, значит, в метро вспомнил, стояли автоматы. Помнишь, ты туда монетку, а тебе взамен одну, две.
2: Да, разменные автоматы.
1: Если повезет, то и три выдавал.
2: Это все. Иван пишет, нам в метро стояли автоматы.
1: Был
2: ты
1: дело,
2: туда
1: да.
2: монетку.
1: СССРовская эта история. Сейчас такого уже развлечения себе сложно представить.
2: Это потому, что сейчас нет необходимости...
1: Монетов нету.
2: Мелочь менять. Да. Сейчас, чтобы найти мелочь, нужно подойти к чуваку, поменяться на чизбургер, не знаю, там еще.
1: Что там любите? Так, обожаю аппараты с мягкими игрушками, пишет Андрей. Не могу пройти мимо. Всегда заливаю 100 рублей и пытаюсь вытащить. Мы уже говорили, да, что веннинговые это немножечко другие. Но проблема в чем? В том, что дома жена, и она ругается, говорит, дома уже столько этих игрушек, мне негде спать, лежать, отдыхать.
2: Вот. Это не те игрушки, которые хотела бы видеть супруга, скорее всего.
1: Именно поэтому.
2: Хорошо, ребят, тема удалась. Ее мы скручиваем потихонечку. Бараний рог.
1: И засовываем.
2: И засовываем
1: в лимфатический узел.
2: В прошлое, так сказать. А будущее у нас это макси-бизнес.
1: Да.

0: Максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал Веер. Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Пап, а что такое перс? Перспектива.
5: Это когда ты видишь, что впереди много хорошего. Новые знакомства, новые идеи.
4: Это как смотреть с горки. Все видно?
5: Да. Группа компаний А101. Все для жизни людей. Заходи на сайт а101.ру и выбери квартиру своей мечты.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Помните, когда Новый год был сказочным? Давай, год был сказочным. Давайте повторим. Суздаль. Горячие ключи. Самый большой в мире банный комплекс и теплый уличный бассейн. Зимние забавы. Катание на тройках. Сказочная программа. Встречайте Новый год там, где хочется остаться. Горячиеключи.ру. Комплекс отмечен сертификатом Книги рекордов России. 0+.
8: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Издательский дом «Коммерсант» представляет обновленную цифровую платформу. Коммерсант.ру. Еще быстрее, удобнее и технологичнее. Умный ИИ-ассистент, бесшовный интерфейс, исчерпывающий контекст событий и персональная лента новостей. Доступ к информации в одно касание. Максимум скорости, интуитивный дизайн и мгновенная адаптация. Коммерсант.ру. Все по-новому. Сохраняя главное. Реклама. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Спасибо перцам. В новом часе Макси Бизнес самый лучший саундтрек к нему. Металлика, Whiskey in the Jar. Ira Smith, Crazy. Daughtry at the Bottom. И Аврил Лавин, Skater Boy.
1: В Москве 10 часов утра.

0: Всем доброе утро, здравствуйте, друзья.
1: Здорово, здорово.
0: Это Чак и Шиманский, утреннее шоу на радио Максимум. Погода все такая же, дурация. В Москве плюс 8 градусов всего, пасмурно, но дождь вроде бы закончился, и бог с ним.
1: И бог с ним, но и на самом деле мы переходим к Макси-бизнесу, потому что мы любим это дело. А сегодняшний Макси-бизнес, он еще и связан с нашим недавним опытом тест-драйва.
0: Да.
1: Может быть, кто-то из вас и помнит, что мне посчастливилось вместе с Чаком дружно кататься на Теннете.
0: Было. Значит, дело.
1: Сделали выводы.
0: До сих пор помним.
1: До сих пор помним.
0: Кайфуем.
1: Сегодня пригласили в гости Александра Крючкова, директора по продажам автомобильного бренда Теннет Плюс уже. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
1: И вот расскажите, мы катались на Теннете, а что было бы, если мы катались на Теннет Плюс? Какие бы мы ощутили ощущения?
2: Если бы вы катались на Теннете, то ощущения были бы на Теннет Плюсе, ощущения были бы только с плюсом, потому что наш бренд, он более динамичный, он элегантный, ну и как слоган нашего бренда, это быть элегантным.
1: То есть туда, значит,
0: в костюме надо?
1: Вот в таком виде-то могут и не пустить, собственно говоря.
0: К этому надо готовиться.
1: А можете описать примерно? Вот я сижу за рулем Теннет Плюс.
0: Руль слева или справа?
1: Интерьер.
2: С точки зрения интерьера, максимальная элегантность, качественные материалы в отделке

0: автомобиля. Максимально подготовленный автомобиль к российским условиям, привлекающие взгляды на дороге. Вы должны понимать, что когда вы будете ехать на этом автомобиле, то все взгляды будут буквально фокусироваться на вас.
1: Да.
0: Наши автомобили, они все в ярких цветах. Угу. Это красные, оранжевые цвета. Есть также классические цвета. При этом качественные отделочные материалы сидений, салона, натуральная отделка рулевого колеса, максимальное количество теплых опций, зимних опций в автомобиле присутствует. И наш автомобиль, он действительно выделяет вас в потоке.
1: Ну вот будем сегодня обсуждать в том числе и отрасль в целом, да, автомобильную, как она сейчас изменяется, как делает выбор автолюбитель, что сделать, чтобы в условиях конкурентной среды, скажем так, это внимание потребителя привлечь, и какие фишечки вообще нужны автокомпании для того, чтобы стать настоящим успешным.
2: Какие плюсы, вот это плюсы.

0: Шуманский.
1: Это Макси Бизнес, друзья, и главный его плюс сегодня, это, конечно, Тенет Плюс. У нас в гостях Александр Крючков, директор по продажам автомобильного бренда Тенет Плюс. И мы говорим, конечно же, про российский автомобильный рынок.
2: И я понимаю, что у тебя есть определенная профдеформация. Ты сейчас вот сядешь за микрофон и всем все продашь. Это нормально. Но давай чуть-чуть, значит, отступаем назад и попробуем взглянуть на ситуацию, знаешь, без привязки к необходимости продать машину. Вот представим себе покупателя образца 2026 года. На что он сейчас смотрит? Смотрит при выборе авто. То есть, когда я выбирал машину, это было много лет назад, мне нужно было просто, чтобы было прикольно. В итоге купил себе сдуру 4-ступенчатой коробкой передач француза, и вдаль ездить было тяжеловато. А сейчас, мне кажется, уже более люди подходят через лупу, так сказать, к подбору.
3: Да, все верно говоришь. Сейчас наши клиенты рассматривают автомобили более детально, каждый аспект оценивая, часто используют искусственный интеллект для сравнения моделей. При этом один из основных параметров, который клиент рассматривает, это то, где производится автомобиль. Нас за последние годы научили, что производство где-то далеко, оно не всегда есть хорошо, да, потому что нам нужно думать, как мы этот автомобиль будем эксплуатировать, как мы его будем обслуживать. И автомобиль для клиента сегодня — это нечто большее, чем просто средство передвижения. Это образ жизни, и клиент смотрит, как он встроит свой продукт в свою жизнь. Для клиента максимально важны уже такие опции, как иметь возможность приложения запустить автомобиль.
2: Кстати, эта фишка супер. У меня до сих пор еще аккаунт привязан к той машине, которую мы тестировали в свое время. Никому не скажу.
1: Утром просыпаюсь, заводит.

0: Да. Плачет водопад.
1: Так.
2: То, как вы будете ежедневно использовать автомобиль, плюс вам его необходимо будет обслуживать, ездить в сервис, делать базовые технические манипуляции. Раньше для этого необходимо было взять трубку, позвонить в дилерский центр.
1: Записаться, конечно.
2: Сегодня вы это можете сделать через наше приложение, не выходя из дома, утром, пока пьете кофе, собираясь на работу.
1: Есть такая там кнопка, тоже подтверждаю, абсолютно. Ну, то есть, все, что... То есть, продажа — это только начало пути. Вот дальше самое интересное.
2: Это комплекс услуг, который вы получаете, приобретая автомобиль. Вы получаете свой клиентский опыт и начинаете его строить с момента покупки автомобиля и выбора его. И... дальше уже проживаете вместе с ним свою жизнь до точно так же электронного, допустим, обмена автомобиля на новый.
1: Ну, то есть, купил тачку, потому что она прикольная, уже так не мыслить канает. Не очень-то и можно, да. Надо смотреть чуть более вдаль.
2: Чуть более глубоко.
1: Глубоко, согласен.

0: Собчак и Шуманский.
1: Продолжаем разговор. Макси-бизнес у нас сегодня — автомобили. Вот главные герои. Ну и, конечно, Александр Крючков, директор по продажам автомобильного бренда Tenet Plus, говорит о плюсах Tenet.
2: И мы все никак не от этого слова «плюс» не можем отделаться.
1: Ну, нравится нам плюс. Лучше плюс, чем минус. Согласны, друзья?
2: Слушай, надо
1: что-то
2: будет.
1: Никто не сказал.
2: Но да, это же маркетинг, правильно?
1: Да.
2: Делая какое-то дополнительное еще словцо, типа минус или плюс, ты должен туда вкладывать и отвечать, как говорится, за базар. Вот если ты приделал плюс к Теннету, например.
1: Плюс что?
2: Плюс что, да.
3: Плюс максимум параметров, которые я сейчас в рамках эфира, конечно, все не смогу озвучить, но самые основные обязательно скажу. Ну, первое, мы думаем о том, насколько комфортно будет нашим водителям, пассажирам. Мы увеличили подушку водительского сидения на 3 сантиметра.
2: Это, кстати, супер тема.
3: 3 сантиметра кажется... Ну, что такое 3 сантиметра? А 3 сантиметра при поездке в 700 либо 800 километров,
2: да,
3: это очень-очень ощутимо. Я при росте там 187 сантиметров максимально комфортно себя чувствую в автомобиле. Мы максимально заботимся о безопасности, поэтому 77% сталей, которые мы используем в конструктиве автомобиля, это высокопрочные стали. Мы полностью оцинковываем наши кузова, у нас полностью оцинкованные поверхности. Дополнительно мы обрабатываем их антикоррозийной обработкой определенные скрытые поверхности. Мы используем восьмислойное покрытие ЛКП автомобиля. Камеры 560 обзор, то есть вы видите автомобиль там из космоса условно. Мы используем максимально удобные органы управления. Мы вернули физические кнопки в наши автомобили.
2: За это спасибо отдельное.
3: Также высокочеткие 2К большие планшеты с диагональю более 13 дюймов.

0: Ну, то есть все для того, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя максимально комфортно. Вот в этом, собственно, ну, и заключаются плюсы.
1: Кстати, наконец-то вроде начинаем нащупывать вот этот баланс между экраном и кнопками. Потому что то бросало только в экран, я помню, всех. Все дружно ломанулись. Потом вроде как все осознали, что базовые включалки, ну дай ты мне в конце концов температуру воздуха стопудово надо на кнопке, да? Аварийная кнопка, понятное дело, она всегда будет кнопкой. Ну и такие еще дополнительные фишки, чтобы не отвлекаться на экран, соответственно. Хорошо, и получается, что для потребителя дополнительное слово «плюс», оно уже выражается в определенных ассоциациях, более конкретных, что он знает, что в «плюсе» столько-то плюсов.
0: Все верно. А более детально вы можете, вот каждый сейчас интернет доступен, зайдите на сайт tenetplus.ru и посмотрите все преимущества наших автомобилей.
1: Полез смотреть.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
6: А у «Кордиант» — N760-115-09.
7: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
12: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел.
18: Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: В хоромах своих аз есмь царь.
17: Каждый в своем доме царь.
2: А царским хоромам царская защита.
11: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Я «Пирелли» беру в колесо.ру.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это «Пирелли» в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
0: Я «Пирелли» беру в колесо.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте.

0: этиколесо.ру.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Максим Бизнес в эфире. Чак и Шуманский. С нами сегодня Александр Крючков, директор по продажам автомобильного бренда Tenet Plus. Здравствуйте еще раз, Александр.
2: Здравствуйте.
1: Мы вот с Дмитрием Николаевичем уже, ну, не первый эфир рассказываем о том, как классно нам было. Но мы же побывали с тобой и в дилерском центре Tenet, да?
2: Было дело.
1: Ванина, если я не ошибаюсь, он находится. И могу сказать, само все очень приятное место. Приходишь, тут тебе и чай, и кофе, и потанцуем, и машины вокруг красивые. И с другой стороны, казалось бы, да, ну, далековато. Но что значит далековато? Но для меня, например, может, они далековато, а для кого, кто живет в Ванино, близко. Сколько вообще у вас дилерских центров раскидано по Москве?
2: У нас по Москве это 15 дилерских центров, так. А по всей России это более 120 дилерских центров. Ну, чтобы понимать, на карте, да, мы вот расположим, это Калининград, точка, и Иркутск, это точка.
1: То есть можно путешествовать из одного дилерского центра в России в другой?
2: Вся Россия. Я бы сказал, с учетом того, что у нас сейчас автомобильный туризм в стране в целом очень сильно развивается, это позволяет вам не думать о том, что, например, вам необходимо пройти плановое ТО, и вы его делаете либо раньше, либо позже отпуска. Вы берете, едете в Сочи и делаете, например, у дилера в Сочи плановое ТО,
1: уже там,
2: параллельно загорая на пляже.
3: Я сейчас слышал? Да, я сейчас смотрю как раз на карту дилерских центров.
1: Какой бы из этих ты хотел бы поехать?
3: Вот я вижу в Иркутске, да, действительно, вот там точка, можно нажать. И я думаю, вот мы сейчас с тобой, Чак, ведем, например, утреннее шоу, а кто-то вот...
1: У них уже вечернее.
3: Там вот, да, как там оно сейчас, вот интересно.
1: Вы бывали в Иркутске, Александр?
2: Я в Иркутске бывал.
1: Вот, расскажите, как там?
2: Там хорошо, там хорошо. На автомобиле не ездил еще, это новый опыт. А с точки зрения опыта, мы для журналистов часто делаем автопробеги. И вот недавно автопробег был в городе Пермь, так, по Пермскому краю. И мы привлекали очень много автомобильных блогеров, очень много журналистов. И все журналисты были крайне впечатлены. Как раз они прочувствовали все те плюсы, которые есть в автомобиле. Мы получили массу позитивных отзывов. И, ну, элементарно, если в Яндексе сейчас забить там Tenet Plus, L6 либо L4, я уверен, наши слушатели найдут много позитивной, интересной информации.
3: А знаете, что-то я сейчас смотрю свою электронную почту, знаете, чего я там не найду? Приглашение на автопробег.
2: Я приглашаю.
1: А мы вам и не отсылали. Слушай, а я сейчас, знаешь, думал насчет того, что мы говорим Tenet Plus, Tenet Plus, Tenet Plus, Tenet Plus, и как будто к этому плюсу хочется что-то добавить, да. Tenet Plus удобство, Tenet Plus комфорт. А тут мы можем добавить Tenet Plus путешествие, и это будет очень круто и актуально.
3: И в тему, да.
0: Реклама. Казань брал, Астрахань брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования. Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Алло, ну, как там с бизнесом?
10: Что? Вы кому звоните?
9: Твоему бизнесу звоню.
10: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
11: Шапка, носки, еще шапка.
12: Мам, я на 2 дня еду.
11: Именно.
13: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом РФ банке.
14: АО «Банк Дом РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте.

0: Домаревбанк.ру.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте Сбербанк.ру. 0+.
2: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Твой характер.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: минут, это от 15 минут до получаса, поймешь то, насколько ты подготовишься к тесту. Я всегда призываю каждого там, своего знакомого, который идет знакомиться с автомобилем, интегрировать свои привычки ежедневные за рулем в тест-драйв. Мы никаким образом не ограничиваем клиента, плюс мы практикуем такую историю, как длительный тест-драйв. То есть мы можем вот взять вполне тебе дать автомобиль на тест, на, допустим, на день, на сутки. Mm-hmm. Такое тоже практикуется. Если ты путешествуешь с ребенком, пожалуйста, мы предоставляем кресло для ребенка. Мы можем точно так же пройти тест с ребенком по тем дорогам, где вы ездите. Маршрут тест-драйва, как правило, он подразумевает под собой использование дорог с хорошим покрытием, с плохим покрытием, и в целом нет никаких ограничений, ну, кроме законодательства Российской Федерации. Да, не нарушайте, пожалуйста, правила.
1: Скукота.
2: Хорошо. Я подумал, если можно... То есть человек должен прожить в этом автомобиле ту самую жизнь автомобильную, которую нам... То есть если ему нравится есть шаурму за рулем, пускай он...
0: Ешь шаурму, ешь чипсы, пожалуйста.
2: О, и дал.
1: А я тебе скажу, вот ты сейчас иронизируешь, а ты знаешь, что... Два подстаканника в машине — это совсем другой опыт, чем ежели один подстаканник.
2: Нет, когда я иронизировал вообще?
1: Я чувствую...
2: Нет, я чувствую иронизировал.
1: Хорошо, а машина, которая предоставляется на тест-драйв, та же ли это машина, которая вами продается? Или это специально супер накрученный спорткар, который, значит, обшит под модель Tenet Plus, но внутри него скрывается настоящий зверь, не соответствующий действительности?
0: Тестовые автомобили — это все автомобили серийного производства, абсолютно точно такая же, которая будет обладать тот клиент, который купит. Я тебе более того скажу, что 50% тестовых поездок у нас заканчиваются заключением контракта и выдачей автомобиля.
1: Половина, нифига себе, однако.
2: То есть вы не выпускаете человека из автомобиля, пока он...
0: Они не выходят оттуда.
2: Мужчина, выходите, уже сутки прошли, вы тут уже чипсы ели тут и шаурму. Тогда все закончит. Слушай, ну это классно, шмаски.
1: А рядом сидит кто-нибудь и приговаривает что-нибудь?
0: Рядом сидит, приговаривает, потому что в любом случае клиент, садясь за руль нового автомобиля, ему нужно объяснить, как этим автомобилем управлять, в чем его преимущество. Конечно, менеджер отдела продаж садится рядом, рассказывает детально об автомобиле, при этом опираясь именно на те потребности, на тот опыт клиентский, который вы ему в диалоге передали, и вот таким образом проходит тест-драйв.
1: Ну, я сгоняю, проверю, на самом деле. Не знаю, L4 или L6, мне с ростом что подойдет больше?
0: Тебе L6.
1: L6.
0: Тебе, понятно. L6 однозначно рекомендую, и можем прямо сейчас записать.
1: Ну, давай запишем.
0: Все, на tenetplus.ru заходи, записывайся, я сейчас подскажу тебе.
2: С вами было утреннее шоу, всем пока, это называется.

0: и Шуманский.
1: Макси Бизнес у нас в эфире, друзья. Продолжаем разговор с Александром Крючковым, директором по продажам автомобильного бренда Tenet Plus.
2: Ну и давай поговорим с тобой о таком действии, как тест-драйв. Вообще, значит, давай я займу сторону скептика, ты будешь отбиваться. Значит, что
3: давай.
2: Этот ваш тест-драйв длится несколько минут. Что я пойму о машине за эти несколько минут?
3: Несколько минут.

0: и Шуманский.
1: Потихоньку завершаем наш сегодняшний макси-бизнес-подкаст. Мы говорили о российском автомобильном рынке, какие там новые игроки, локальное производство, покупатели и прочее. В гостях у нас Александр Крючков, директор по продажам автомобиля бренда Tenet Plus. Ну что, друзья, под, ну что? Как говорится, занавес.
2: Под занавес, наоборот, хочешь что-нибудь вот о новинках, о новизне, об отношениях людей к инновациям. Потому что у нас консервативные люди вот по вообще восприятию в принципе. Надо поехать пощупать, да? Мне кажется...
3: Ну так щупай.
2: И щупай, да,
3: щупай.
2: Все правильно. Хочется
3: прямо щупай.
2: Ну а
3: щупай.
2: Вообще, как человек, который имеет много контактов с людьми, ты как можешь сказать, к инновациям люди сейчас готовы?
3: Люди к инновациям готовятся, я бы сказал так. И вот давай на простом примере. Телефоны. Все пользуются мобильными телефонами много лет.
2: Да.
3: И, казалось бы, меняя один на другой, ты не получаешь чего-то нового, новых ощущений. Мы же все про ощущения, видишь, пощупать,
2: да,
3: хочется,
2: да.
3: Посмотреть хочется. И что сейчас... производители телефонов начали делать. Ввели новый форм-фактор в виде раскладушек.
2: Казалось
3: бы,
2: да.
3: Казалось бы, забытое старое, но теперь новое, доработанное. То же самое происходит и в автомобильном бизнесе, в автомобильном рынке. Автомобили меняют свой форм-фактор, становятся раскладушки в виде опций. Их становится больше. И максимальное проникновение в жизнь человека. Ну, то есть сейчас ты... Ну, я для себя, не про клиента, не могу представить жизнь без того, чтобы запустить автомобиль с приложения.
2: Или камера, например, при
3: или камера при парковке.
2: Да,
3: все верно.
2: Согласен, абсолютно.
1: Все это и многое другое только для вас, дорогие друзья, чтобы ваша жизнь стала лучше, красивее и комфортнее.
2: И максимальнее, конечно.
1: И максимальнее. Спасибо большое. Александр Крючков сегодня был с нами, директор по продажам автомобиля бренда Tenet Plus. Спасибо еще раз, Александр. Приходите всегда, мы тут вас ждем по утрам.
3: Друзья, спасибо, очень приятно было пообщаться, очень такая классная.

0: классная атмосфера. И спасибо дорогим радиослушателям.
1: Спасибо большое. А с вами были Дмитрий Шиманский.
2: Чаки бой.
1: Вечером Константин Михайлов. Вечернее шоу не пропускаем. И всем до завтра. Не проспите.
3: В смартфоне или на умной колонке. В автомобиле, часах и на смарт-ТВ. Меняй устройство, но не музыку. Цифровая платформа «Радио Максимум». Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Где ты, там Максимум. Реклама.
4: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы, СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро «Верейская». Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: жить.
1: 0+. Второй кофе, растворимый Nescafé Gold, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
6: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Пап, а что такое перспектива?
8: Это когда ты видишь, что впереди много хорошего. Новые знакомства, новые идеи.
7: Это как смотреть с горки. Все видно?
8: Да. Группа компаний А101. Все для жизни людей. Заходи на сайт а101.ру и выбери квартиру своей мечты.
9: До диплома еще далеко.
10: Зато квартира уже рядом с университетом.
11: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ. Ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Издательский дом «Коммерсант» представляет обновленную цифровую платформу «Коммерсант.ру». Еще быстрее, удобнее и технологичнее. Умный ИИ-ассистент, бесшовный интерфейс, исчерпывающий контекст событий и персональная лента новостей. Доступ к информации в одно касание. Максимум скорости, интуитивный дизайн и мгновенная адаптация. «Коммерсант.ру». Все по-новому. Сохраняя главное. Реклама 18+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

новом часе ты услышишь Bon Jovi. Guns N' Roses. Biffy Clyro.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. В Москве на БКЛ запустили поезд, где вместо рекламы рассказывают о столичных заводах.

0: и каждый про свою отрасль. Микроэкономика, фотоника, медицина, станкостроение, робототехника и другие. Пока едете, можно узнать, сколько весит самый маленький компьютер, из чего делают российские пассажирские самолеты и реально ли построить дом меньше, чем за месяц. А еще в поезде рассказывают о проектах для студентов и школьников. Например, о практике и стажировках. Так что теперь дорога в метро – это не только про следующая станция, но и про то, как устроена промышленность города. Полезно и без лишней рекламы. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: «Макси Ньюс».

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед.

0: вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga Cassoar 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Ламбер. 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Что в моде в этом сезоне?
3: Дерзкий дизайн. Тебя точно заметят.
2: Комфортная база. Пакет теплых опций и стильный салон.
3: Умный образ. Технологии, которые понимают с полуслова.
2: И полный привод придет на помощь в любой ситуации.
3: Все это в кроссоверах Амода. А сейчас еще и с выгодой до 350 тысяч рублей.
2: Амода C7 и Амода C5 не перестают восхищать. Срочно надо брать!
4: Указан максимальный размер выгоды потребителя на модель Амода C7. Условия уточняйте у официальных дилеров Амода и на сайте amoda.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579. 79 77 99.

0: Отправляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Трейд-ин и дополнительные выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора» «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Реклама.
1: Приезжайте в «Авторусь» за шинами «Формула». Управляемость, износостойкость и комфорт на дорогах. В торгово-сервисных центрах «Авторусь» при покупке комплекта шин «Формула» шиномонтаж в подарок. «Авторусь» – ваш главный шинный центр. Подробности на сайте avtorus.rf.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: До диплома еще далеко.
4: Зато квартира уже рядом с

0: университетом.
1: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вторую бумагу для выпечки «Поклан» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске в русском языке 49 слов, состоящих из одной буквы. Об этом рассказал филолог из Института Пушкина. Больше всего существительных 33. Это сами буквы алфавита. Плюс 5 предлогов. В, К, С, У. 4 междометия и 4 частицы. Например, В вместо Б и Ж вместо Ж. 2 союза и 1 местоимение Я. Буквы А и И могут быть вообще и союзом, и междометием, и частицей. Все зависит от контекста. Русский язык – удивительная штука. Даже одна буква может быть целым словом. Но мы не всегда это замечаем, хотя говорим так каждый день. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Вы – владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
12: Празднуй День Шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Ривгош».
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
16: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
17: ОККО представляет.
18: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
19: Простые военные учения.
17: Главный сериал года в ОККО.
20: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
21: Я про это написать хочу.
17: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
22: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
23: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
24: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

Неделя с группой Blue October. На радио «Максимум». «Максимум». Самую первую песню в жизни Джастин Фюрстенфельд написал в 8 лет. Как-то раз школьный учитель задал будущему лидеру Blue October и его одноклассникам домашнее задание — сочинить стихотворение о своем любимом занятии. А юный Джастин был без ума от воздушных змеев. Так что на следующий урок он пришел не просто со стихом, а с целой песней под названием «The Kite» или «Воздушный змей» и спел ее перед всем классом. По словам Джастина, учителю так понравилось, что в тот же день на большой перемене его попросили спеть эту песенку уже перед 1500 учеников в школьной столовой. «Все были в шоке. Мне понравилось, как на меня смотрели девчонки. Помню, как милая Эйприл в своем красном платье воскликнула: «О боже!»» Неудивительно, что дальше Фюрстенфельд принялся писать песни каждый день, а в старших классах начал петь их в своей первой рок-группе «The Last Wish». «Blue October, calling you».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
6: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Wildberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
10: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: жить.
1: 0+. Второй кофе зерновой фреско эспрессо итальяно. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а берут два. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на globus.ru.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О, HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту» в этом выпуске. РЖД готовит новый формат поездок – индивидуальные капсулы вместо привычных полок. Внутри можно спрятаться от посторонних взглядов и отдохнуть без соседей под боком. В каждой капсуле свое освещение, место для вещей и удлиненное спальное место. По комфорту это что-то среднее между плацкартом и купе, но заметно дешевле отдельного купе. Первые такие вагоны могут появиться уже в 2028 году. Интроверты, наши поздравления! Теперь можно ехать и ни с кем не разговаривать. Легально и с комфортом. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
7: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторы. Моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
12: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Это «Максимум». Реклама.
1: До диплома еще далеко.
2: Зато квартира уже рядом с университетом.
3: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: жить.
1: Ноль плюс. Помните, когда Новый год был сказочным? Давайте повторим. Суздаль. Горячие ключи. Самый большой в мире банный комплекс и теплый уличный бассейн. Зимние забавы. Катание на тройках. Сказочная программа. Встречайте Новый год там, где хочется остаться. Горячие ключи.ру. Комплекс отмечен сертификатом Книги рекордов России. Ноль плюс.
2: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал Веер. Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ-Строй Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Скидка!
6: Скидка!
5: Многоэтажная!
6: Многоэтажная! Многоэтажная!
5: Рассрочка!
6: Рассрочка! Рассрочка!
5: Беспроцентная!
6: Беспроцентная!
7: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры.

0: От ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
1: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске главный гастрономический тренд – лесная еда. Кофе с шалфеем и можжевельником. Газировка со вкусом Альп, сироп со вкусом сосны. Заведение по всему миру захватывает forestification. Психологи объясняют, люди все меньше доверяют современному миру и хотят быть ближе к природе. Шалфей, можжевельник и лаванда ассоциируются со спокойствием и безопасностью. Шефы строили меню на дикоросах еще в нулевых. Теперь же лесная мода дошла до масс. Производители сиропов объявили вкусом года сосну. Популярная сеть кофеин пробовала как-то можжевеловый латте еще в 2018 году и прогорела. Тогда жизнь, видимо, казалась спокойнее. Сейчас контекст другой. Хвоя в чашке уже не выглядит нелепо. Так что ждем сосновый латте во всех меню страны. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Нопилс.
2: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Пароль
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Мама!

0: говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
1: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Неделя с группой Blue October. На радио Максимум. Максимум. Двойной альбом «Spinning the Truth Around» был порожден двумя важными событиями. Пандемией ковида, когда вокалист Джастин Фёрстенфельд неделю за неделей превращал вынужденное ничего не деланье в творческий процесс. А также личностным кризисом Джастина и его проблемами в отношениях. Первая часть дилогии увидела свет осенью 2020 года, а продолжение — ровно через год. По словам вокалиста, группа ощущала, что находится на пике своего мастерства и гордилась своим новым творением. Даем слово Джастину.
1: Этот альбом — история расставания двух людей. Если люди сначала любят друг друга, а потом оба понимают, что разлюбили, это нормально. Это история о любовных отношениях, которые поменялись. Когда разрушался мир вокруг. Ни у кого не было никакой инструкции на такой случай. Нет необходимости рвать отношения и переключаться на взаимную ненависть. Ведь жизнь так коротка, и в ней есть любовь.
0: В основу альбома легла история самого Джастина. Он развелся со своей супругой Сарой, с которой прожил 10 лет, и стал отцом двух детей.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО А7-агент и ООО А7. Подробные условия на сайте А7-дефицит. Агент.ру. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
6: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?

0: что его понимает.
1: Лапаль – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
3: ПАО .ООО банк .С. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: жить.
1: Ноль плюс. Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О HeadHunter Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

В новом часе ты услышишь Queens of the Stone Age. My Chemical Romance. Stereophonics. Evanescence.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Работать по 8 часов подряд больше не модно. Сотрудники переходят на микросмены. Несколько коротких заходов по 45-90 минут. Между ними можно гулять, заниматься делами и не появляться в рабочих чатах. По данным опроса, так уже делают 53% сотрудников. И 78% из них уверены, что стали продуктивнее. Правда, половина предпочитает не рассказывать об этом начальству. У подхода есть и научное объяснение. Пики активности зависят от биоритмов. Жаворонкам проще утром, совам – вечером. А попытки всех подогнать под одно расписание снижают эффективность. Главное, чтобы за микросмены не платили микрозарплату. Иначе тренд закончится быстрее, чем начнется. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
7: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
8: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
12: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваш. Ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
20: АО .ООО банк .С. Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
9: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499 579.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: До диплома еще далеко.
2: Зато квартира уже рядом с университетом.
3: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Новоселы. В Дом Лента. Для вас скидки до 30%. На напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: С 12 по 16 октября в утреннем шоу Чака и Шуманского возвращение рубрики «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут тебе, как сделать эту осень по-настоящему яркой, насыщенной и увлекательной. Тебя ждут прогулки по главным паркам столицы, познавательные экскурсии по музеям, посещение исторических достопримечательностей и памятников архитектуры. Подключайся к эфиру и проведи эту осень на максимум при поддержке правительства Москвы. 12+.
6: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
7: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион. Надоело.

0: карточки с золотой каемочкой на покупки.
1: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Основатель Amazon заявил, что искусственный интеллект приведет нас к трехдневной рабочей неделе. По его словам, нейросети сделают людей настолько эффективными, что работать меньше можно будет без потери дохода. Сам бизнесмен пока к такому графику не пришел. В 2024 году он рассказывал, что проводит встречи с 9 утра до 7 вечера, а потом еще и работает с документами. Но сейчас он развивает ИИ-стартап, который создает ИИ-инженера. Видимо, после уже расслабится. 3 дня в неделю. Мечта, которая совсем скоро может стать реальностью. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса.

0: бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Неделя с группой Blue October. На радио Максимум. «Hate Me» — одна из самых пронзительных и прямолинейных песен «Blue October». Она стала плодом рефлексии Джастина Фёрстенфелда о том, сколько неправильных вещей он творил в своей жизни. Джастин начал сочинять ее вскоре после расставания с девушкой, в период, когда он остался без дома и жил у своего менеджера. Но в процессе работы певец прослушал сообщение, которое мама оставила ему на автоответчике. Стало ясно, положение дел куда серьезнее, а проблем куда больше. Кстати, это сообщение можно услышать на длинной альбомной версии песни. И вот что о нем говорит Джастин.
1: «Я должен был увековечить голос мамы в песне. Во время записи я был на самом дне. Хуже было просто некуда. Мама давно не получала от меня вестей. И когда я услышал то сообщение, то осознал, что же я творю со своей семьей. Я понял, какой эгоизм порождает зависимость. Я месяцами не общался с мамой. Я прослушал запись, и в голове у меня сразу щелкнуло. Речь не только обо мне. Эти люди тебя любят. Они тебя вырастили». Blue October. Hate Me.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: Отправляйте платежи партнерам в Китае с комиссией от 0,3% с Альфа-банком. А еще покупайте юани для бизнеса с минимальной наценкой от 1 копейки. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов, неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Пап, а что такое перс?
2: Перс.

0: Перспектива.
1: Это когда ты видишь, что впереди много хорошего. Новые знакомства, новые идеи.
0: А, это как смотреть с горки. Все видно?
1: Да. Группа компаний А101. Все для жизни людей. Заходи на сайт а101.ru и выбери квартиру своей мечты.
2: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
4: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
6: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обратятся.
8: Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Вейв. Семейный квартал у Москвы-реки и Борисовских прудов. Вейв. Выразительная архитектура и собственный парк на набережной. Здесь есть все для отдыха, спорта, прогулок и яркой жизни. Метро Борисова рядом. Вейв. Живите в особенном месте. А сейчас скидки до 15%. Поймайте свою волну выгоды. Подробнее на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
11: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Offspring и Gonna Go Funky.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17 часов 4 минуты точное московское время. Сегодня у нас 15 октября. Сегодня четверг, 15 октября. Четверг сегодня. Международный день кредитных союзов. Будь они прокляты. Благослови вас, Господь. Хотя он, по-моему, на это не благословит никогда. Но тем

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станция...
2: Мне бог просто. В этом часе H-Block, Muse, Foo Fighters, Nirvana, Ozzy Osbourne, Soul Asylum, Aha, Daughtry. Прямо сейчас...

позаботиться о вашем музыкальном рационе? Конечно, цифровая платформа «Радио Максимум». В мобильном приложении и на сайте, в умной колонке и смарт-часах. Все самое полезное для вашего музыкального здоровья. Способ применения ежедневно, на комфортной громкости. Без противопоказаний.

I've got the power. H-Blocks на Радио Максимум. Намкад тестирует цветную разметку. Эксперимент будет проводиться в течение года на проспекте генерала Дорохова. При движении в сторону области перед МКАД цвета должны помочь не пропустить нужный съезд. Значит, намкад север будет синим обозначен, намкад юг будет обозначен красным. Интересненько. Посмотрим, как вот эта игра с цветами и шрифтами поможет водителям. Отопление в Москве полностью перевели на зимний режим. Такая новость. То есть во всех домах, по идее, должны быть уже, если не горячие, то, по крайней мере, теплые.

0: Эти самые, как их, батареи, радиаторы. Во, слово забыл. Если у вас еле теплые или трубы даже не пытаются быть теплыми, а все еще холодные, звонить, сами знаете куда. Поговорить с каким-нибудь роботом. По Москве ходят офисные работники, которые проводят созвоны в переносных переговорках. За пределами кабинки шум авто, разговоры прохожих, а им хоть бы что. Главное, чтобы были ноутбук под рукой, офис на фоне и наушники с хорошим шумоподавлением. Смотрю фотографии или видео, да, такая вот кабинка переносная. Теперь фраза «Я в пути» не освобождает вас от совещания или от конференции в Zoom. Самый осенний маршрут нашел трамвай в Москве. Вы катались вообще по Москве на трамвае? Это очень круто. Во-первых, это убаюкивающее стучание колеса, рельсы. И вы понимаете, что трамвай никуда не свернет неожиданно. Не удивит вас каким-то резким, крутым поворотом. Все будет медленно, спокойно, плавно и, главное, красиво. Чтобы поймать эту атмосферу, садитесь на трамвай номер 25, который идет от Останкино до Сокольников. И выходите на остановке Большая Ширяевская улица. Значит, вайб городской и Останкинской башни вы поймаете, когда будете садиться и проезжать мимо Останкина. А дальше трамвай уносит вас в Сокольнический парк, то есть скорее в лес, который сейчас, конечно, удивительно красив, потому что он является достаточно желт и оранжев. Также еще зеленые участки имеют место быть. А если небо не только серое, но еще и синее, то это вообще красота. Так что трамвай номер 25, садитесь. Будет красиво. Смотрите в окно, можно фоткать. После короткой рекламы делать погромче, потому что будет одна из моих любимых песен Muse, не из свежего, из классики. Plugin Baby. Как вам такое?
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал? Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
12: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Foo Fighters, Asking for a Friend. 17:31, точное московское время. По поводу имен есть статистика. Сервис для выбора имени ребенка на mos.ru опубликовал статистику самых популярных имен мужских за предыдущий год, за 2025 год. Десятка, топ-10 самых популярных имен. На 10-м месте Тимофей. На 9-м Роман. На 8-м Артем. Матвей на 7-м. 6-я строчка Иван. Как так, Иван-то сместили на 6-ю? Вы чё, с

0: крепное же имечко. Марк. Осуждаем, не знаю. Не знаю. Марк. Пятое место у нас. Максим. Нормальное имя, максимальное. Е-е-е. Четвертое место, правда, только. На третьем месте. Лев. Лев. Лев. А папу Тигра, если звали, то Лев Тигрович Леопардов. Фамилия такая наследственная. Лев Тигрович Матроскин. Александр на втором месте. Моего сына зовут Александр. И Михаил на первом месте. Представляете? Самый злой архангел Михаил, кстати, который там нечисть мочил направо и налево. Просто молнии метал с неба. Да, Михаил такой, грозное имя. А в принципе такой Миша, оно такое уютное, такое мягкое, такое ласковое имя вроде как. Михаил, а нет, архангел Михаил. Такая Миша такое мягкое, там Михаил. Молния сверху, с неба, и так нечисть такая. А, Михаил, а, что ж ты делаешь? А, пожалей, пощади. Михаил, нет, вам пощады. Молния такой, буф-буф-буф, там вот так вот. Вот так вот все. У Михаила. С Михаилом шутки плохи, а Миша нормальный. Российским отцам предложили выплачивать по 2 миллиона за многодетность. Ура! Это я от радости воду сиганул. Да, итак, деньги можно потратить не только на жилье, но и на покупку авто. Е-е-е! Главное условие – минимум трое детей. Нормально. Че? Еще могу что-то. Минимум трое детей должны родиться в одном браке. Что ж такое-то? Что ж... Вот вы все вот норовите как-то вот где-то обмануть, где-то какой-то подвох всегда. Трое детей, ну норм, в одном браке. И человек такой думает, так, одному у меня тридцатник уже, другому, значит, 10 лет. И что, третьего задел сейчас только, значит, снимаешь штаны. И тут условия, что должны родиться только в одном браке. Ну что ж делать? Зачехляем. Не в этот раз. Не будет третьего Михаила.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатно шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет?

0: компании «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальному

0: Опытным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: I just want you. Британский рок-певец, музыкант, один из основателей и вокалистов группы Black Sabbath Джон Майкл Осборн. Он же Оззи Осборн, он же великий ужасный принц тьмы. После короткой рекламы... Ага, как нормально? Идея. Lifelines, хорошая песня. Надо брать. Ага, согласны? Просто кивните и скажите. Ага.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.

0: жить. 0 плюс.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Скидка!
5: Скидка!
4: Многоэтажная.
5: Многоэтажная. Многоэтажная.
4: Рассрочка.
5: Рассрочка. Рассрочка.
4: Беспроцентная.
5: Беспроцентная.
6: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru.
7: Застройщик группы ЛСР. Рассрочка от застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Помните, когда Новый год был сказочным? Давайте повторим. Суздаль. Горячие ключи. Самый большой в мире банный комплекс и теплый уличный бассейн. Зимние забавы. Катание на тройках. Сказочная программа. Встречайте Новый год там, где хочется остаться. Горячие ключи.ру. Комплекс отмечен сертификатом Книги рекордов России. 0+.
9: Приезжайте в Авторусь. За шинами «Формула». Управляемость, износостойкость и комфорт на дорогах. В торгово-сервисных центрах «Авторусь» при покупке комплекта шин «Формула» шиномонтаж в подарок. «Авторусь» – ваш главный шинный центр. Подробности на сайте avtorus.rf.
10: До диплома еще далеко.
11: Зато квартира уже рядом с университетом.
12: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.tebol.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом».
14: Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.tebol.ru. Не является офертой.
15: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Так, дубль. О чем у меня с речью? Дубль 2. Так, это у нас кто был? А это у нас был. Да блин, что у меня с памятью? А, Дотри, конечно, Дебадом. Зато я очень хорошо помню, что я приготовил вам в следующем часе. В следующем часе вас ждут. Не, прям не ждут, прям. Я бы сказал, прям поджидают банда Тома Морелла и Зака де ла Роча, Rage Against the Machine. Самая мощная их пушка Killing in the Name of. Bon Jovi, как корабль назовешь, you give a love a bad name. Мощнейший медляк от Джо Кири, End of the Beginning. Классика от Oasis, Wonderwall. А также Лени, Расмус, Queen, дальше больше.
1: В Москве 6 часов вечера.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Расмус, the first day of my life. 18.15, точно московское время. Хакер взломал госреестр Дании с помощью пароля 123456. До свидания. И получил доступ к данным 8,5 миллионов человек. В них содержатся номера и адреса жителей страны. Он связался с прессой, оставшись инкогнито, и сообщил о том, что он получил доступ через учетную запись компании, которая была защищена паролем 123456. По его словам, он не собирается продавать или разглашать данные, в них содержится информация, идентификационные номера и адреса. Как минимум, 3 учетные записи были защищены одним и тем же паролем, вот этим самым сложнейшим 123456. Взлом подтвердило Министерство цифровизации страны. Они уточнили, что обстоятельства произошедшего расследует полиция. Также в стране предприняли инициативы, чтобы предотвратить подобные инциденты. Ну, то есть, следующие пароли будут не 1, 2, 3, 4, 5, 6, а 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, хотя бы так. Но уже труднее хакерам, понимаете? Уже прямо очень трудно. А если наоборот, там 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 пароль, то вообще просто хакеры голову сломают. Ну просто, ну все просто. Это прекрасный тест для любого хакера. Такой сложный пароль. Давайте сегодня поговорим про наши небрежности, про вопиющие небрежности, я бы так сказал, прям про показательные небрежности. И так сойдет тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Только на вторую неделю после покупки машины вы догадались, что не стоит оставлять ключ в замке зажигания на ночь. Во время ремонта вы прикрепили огромную люстру к потолку с суперклеем или скотчем, а чё? А может быть, однажды вы отправили важное деловое письмо сразу 1000 человек из ваших контактов? Рассказывайте о случаях вопиющей небрежности, которые допускали вы или кто-то из ваших знакомых, и что из этого вышло. Свои истории пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137, либо в официальный канал Макс, официальный канал Максимум, в Максе, конечно, официальный канал Максимум в Максе, ищите, набрав слово «Максимум» в Максе. Как-то так. Тоже все несложно. Знаете как? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Практически так же несложно все это сделать. Пишите, но соблюдайте, как назвать, антоним небрежность. Брежность соблюдайте, что ли? Любая небрежность в вашем сообщении будет, конечно, мною озвучена в эфире. Обещаю. Но если она только цензурная, понимаете? Если она допустима для эфира, то все ваши небрежности будут озвучены. Также озвучу имя, фамилию, никнейм того, кто эту небрежность допустил. Но в любом случае, пишите. Да я шучу, все нормально, не такой уж. Хотя, наверное, такой уж. После рекламы Bon Jovi.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
9: АО «Кордиант» – ИНН 760-115-09. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Шапка, носки, еще шапка.
14: Мам, я на 2 дня еду.
13: Именно.
15: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3.

0: и месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
1: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы – с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама. Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» Ora Way. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Queen, You Don't Fool Me.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:39, точное московское время. Говорим сегодня о случаях вопиющей небрежности, которые допускали вы или кто-то из ваших знакомых. Руслан пишет: «Добрый вечер, Константин». Привет, Руслан. Однажды отправил клиенту вместо коммерческого предложения файл со всеми расчетами, где была и наценка, и себестоимость, но все обошлось легким испугом. Это как это? Клиент сказал: «Да ладно, что я не понимаю, что ли? Что вы четыре конца накручиваете? Сам так делаю. Я потом ваши перепродаю». Так же. Андрей пишет: «Константин, здравствуйте». Привет, Андрей. Очень улучшается настроение в конце рабочего дня, когда звучат любимые хиты, например, как сейчас Ози «I just want you» на максимум. Спасибо большое. Михаил пишет: «Довольно длинная история, но интересная, хорошая, показательная. И написанное, главное, грамотно. Читать приятно. Доброго вечера. Привет, Михаил. Хочу историю сказать, которая была в прошлом. Я тогда работал мерчендайзером в кондитерской крупной компании. Ходил выставлять товар в магазины. Бывало у нас собрание раз в неделю в офисе. В очередной раз, когда должно было быть собрание, позвонил руководитель и попросил не опаздывать и презентабельнее одеться. А была жара, лето, решил не прислушиваться. Ну и поехал, в чем был. А был я в шортах, в кроссовках и майке алкоголички цвета хаки. Приехал на собрание, там стулья расставлены, много их, а свободный остался только один в первом ряду. Но я, недолго думая, сел и сижу. Тут выходит какой-то кто-то из менеджеров и объявляет, что сегодня особенное собрание, и приехали первые лица.

компании. Вот картина. Заходят руководители самого верха, топ-менеджеры, директора и т.д. А перед ними в три ряда на стульях сидят люди в пиджаках, костюмах, и посередине в первом ряду я в майке. Это надо было видеть, конечно. Глаза такие у всех были, будто призрака увидели. Собрание провели, меня не выгнали, но попросили написать объяснительную за такое. Я разозлился, конечно, и написал на трех листах А4 максимально подробно, с научными терминами и в целом по теме, как гидрофикация в жарких условиях портит имидж компании. И что в целом я так одет, заботясь о компании. Отдал это объяснение.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: ты, там максимум. В смарт-часах или автомобиле, в умной колонке на сайте или смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Музыкально. Радио Максимум. Музыка, которая заряжает. Реклама.
1: Есть два типа людей. Одни говорят:
2: «Смотри у меня!»
1: А другие:
3: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
1: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: жить. 0+.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Пап, а что такое перс? Перс, пек, ти, ва.
6: Это когда ты видишь, что впереди много хорошего. Новые знакомства, новые идеи.
5: Это как смотреть с горки. Все видно?
6: Да. Группа компаний А101. Все для жизни людей. Заходи на сайт а101.ру и выбери квартиру своей мечты.
7: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры. Квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро Солнцева. Бронируйте на lsr.ru. Застройщик группы LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
9: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

0: Новая Pretty Reckless from Death в следующем часе один из самых мощных боевиков от The Prodigy – Voodoo People. Что вам отвешивали старшеклассники, когда вы быстро пробегали мимо на переменке? Правильно, Pink, Aerosmith. Новая от Nothing But Thieves – Evolution. Самые первые заезжены от РХЧП. Give it away. А также Ганзы, Nickelback, Him, Garbage, Three Days Grace и не только. Дальше больше.
1: В Москве 7 часов вечера.

0: White lies to lose my life. Говорим сегодня про случаи вопиющей показательной небрежности. DM пишет: после приобретения нового китайского автомобиля, который вас на радио рекламирует, первое время забывал глушить двигатель, так как он с кнопки выключается. Просто парковался, брал ключ и уходил. Хорошо, что машина напоминала об этом. Николай: одна из небрежностей. Когда отъездил на автомобиле больше года, случайно узнал, что в ней есть круиз-контроль. Татьяна пишет: добрый день. Мне однажды надо было отправить комплект документации по инжинирингу заказчику через личный Яндекс.Диск. А я случайно скопировал ссылку на свои свадебные фото. Заказчик сказал, что свадьба, конечно, красивая, но где документация? А ты бы ему в ответ: зануда. Александр пишет: добрейшего вечерочка, Константин. Привет, Александр. Вышел как-то из сети фастфуда с пакетом вкусняшек и кофейком. Чтобы открыть и сесть в машину, поставил стаканчик на крышу. Завез, поехал. Спустя минуту понял, что надо идти за новым кофе. Алексец пишет: в молодости взяли меня в бригаду отделочников «Евроремонт». Первое задание — покрасить проем оконный на улице. А подоконник был из бетона, потрескавшегося. Вот так написано. Потрескавшегося. И весь строительной крошки. Ну, очевидно, потрескавшийся и весь строительной крошки. Ну, я не то, чтобы сделать стяжку. Тупо по мусору покрасил. Никто, в два слова, не проконтролил. Настал день, приехал заказчик и вспых нас уволил. Вспых, наверное, всех. И вспых нас уволил. Ну, а меня чуть не поколотили. Алексей, Калининград. Пишешь так же криво, как работаешь, Лешенька.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте

0: Вилли Герман Шувало, он же His Infernal Majesty, Him Pretending. 19.18 точно московское время. Говорим сегодня про случай вопиющей, прям показательной небрежности. Алексей Соколов пишет: «Добрый вечер, Кастет». Здорово, Алексей. «Вопиющие небрежности я вижу постоянно на работе. К тому, что сначала мы делаем отделку, а потом коммуникации, это я привык. Но самый писец был, когда в командировке в город Киржач из-за наших незамених специалистов, незаменимых, возможно, хотел написать, специалистов загорелась кровля крыши. Надеюсь, ты работаешь лучше, чем пишешь. Ну а в рабочей школе не сработала пожарка. Учителя говорили детям: сидим, урок идет. Поэтому эвакуация была долгой, никто не пострадал. Хорошо. В пожарную я позвонил сразу, и я был единственный. Офигеть история, конечно. Пишите про случаи вопиющего разгильдяйства или случаи вопиющей небрежности, который вы допускали или допускал кто-то из ваших знакомых. Хорошо, если истории будут короткие, веселые. Веселые истории услышать не хотите. Да, так вот, веселые истории Костян расскажет наш. Веселые истории в журнале... Всем пипец. Да, веселая история в журнале «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Не в рифму, зато правда.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежный. Двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Ламбер» 50% 99 рублей 90 копеек за 100 грамм с 15 по 28 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год.

0: Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
9: Hi, this is Shirley Manson from Garbage. You're listening to Radio Maximum.

0: for the crows. Кости для ворон. 12:32, точное московское время. Сегодня мы говорим про случай вопиющей небрежности. Мордвей пишет, прикольное имя. Хотел как-то хорошим стихом поздравить девочек с 8 марта. И чтобы каждый не писать, скопировал и стал добавлять контакты. Отправил, оказалось, создал со всеми чат. Вот они постебались там надо мной. Прекрасно. Так, ну там диалог, да? Смешно. You don't fool me, Solik, Mercury. Формальное отношение Queen не имеет. Ну, формально не имеет. А, как антоним, формально. Ну, так-то имеет, конечно. Добрый вечер, Константин, пишет Антон. Шли с другом под сильным дождем. Зонт был один на двоих. И тут он захотел... Вот туда вот. Туалет. Местность пустынная. Трава, кусты. Друг попросил постоять, подержать зонт над ним, пока он будет восседать. Я согласился. Но так как ему было уж совсем нестерпевшим, побежал в сторону от тротуара. На ходу, спуская штаны, и, конечно же, упал на пузо, прокатившись по газону, как футболист после забитого гола. Только с голым задом. А я небрежно уронил зонт. Сложился пополам, потому что в конвульсиях. И мы вдвоем очень сильно ржали. Смешно. Пишите истории вопиющих небрежностей в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137 или в официальный Макс канал Радио Максимум. Николай Старовойтов пишет. В резюме неправильно указал свою профессию. Пелотехник. Вместо теплотехник. Потом работал в другой сфере спустя 10 лет. Поэтому резюме взяли на хорошую зарплату. Узнал об ошибке спустя год работы. Смешная профессия. Пелотехник. После рекламы The Prodigy.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер подойдет?

0: Оригинальный Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостарт».
1: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика капучино. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
4: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Празднуем день рождения «Рив Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».
6: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
8: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Welcome to my life. Simple plan на максимум.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про случай вопиющего отношения, не знаю, халатного там, вопиющего разгильдяйства или небрежности. Виктор пишет: раз в неделю отвожу заказы одной транспортной компании ей. Загрузился вечером, разговаривал с человеком через открытое окно, так и оставил его открытым. Машина ночь простояла с товаром на 900 тысяч рублей, никто ничего не украл. Это вот, очевидно, везение просто, как совершенно справедливо отметил Dark Soul. Wildcat пишет: однажды с товарищем выходим с работы, и тот буквально через пару минут накрыло ливнем. Дошли до ближайшего магазина, где можно прикупить зонтики. Зашли, купили, выходим, картина Репина. Двое с зонтами в ясную погоду при всем том, что вымокшие до нитки. Добрейший, величайший, пишет Миша, несносного эфира. Спасибо, дорогой, привет. У меня половина завода сгорела из-за халатного отношения начальства к противопожарной безопасности. Печально, надеюсь, никто не пострадал. Производство деревянных поддонов. Половина огнетушителей оказались неработающими. Большая часть противопожарного инвентаря оказалась бессмысленной. Ни одного учения или инструктажа не проводилось. А ведь не первый раз горят. И во всем оказались виноваты рабочие, которые не сориентировались, что делать в деревянном цеху со штабелями сухого материала. Ну, конечно, вы виноваты. Вы же должны были. Вы же это... Все супергерои с суперсилами. Вы же... Зеленые фонари, все, оп, раз, и все, и огня нет. Зачем вам огнетушители? Вы же это... рабочие, вы супер. Ну да, начальство молодец, в кавычках, конечно. Аплодирую. Лежа.
1: Радио «Максимум».

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.

0: жить.
1: Ноль плюс. Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Пап, а что такое перс?
7: Перс, пек, тива.
8: Это когда ты видишь, что впереди много хорошего. Новые знакомства, новые идеи.
6: А, это как смотреть с горки. Все видно?
8: Да, группа компаний А101. Все для жизни людей. Заходи на сайт а101.ru и выбери квартиру своей мечты.
9: Скидка!
10: Скидка!
9: Многоэтажная.
10: Многоэтажная. Многоэтажная.
9: Рассрочка.
10: Рассрочка. Рассрочка.
9: Беспроцентная.
10: Беспроцентная.
9: Многоэтажные скидки и беспроцентная рассрочка на квартиры от ЛСР. Эхо выгоды разносится по всем этажам на lsr.ru. Застройщик группы ЛСР.

0: От застройщика на 12 месяцев. Первоначальный взнос от 50%. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Остаток в конце срока. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Nothing but Thieves, Evolution из нового, из любимого. В следующем часе Foo Fighters, Everlong. Классика Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. The Strokes, You Only Live Once. Новые линки, Up From The Bottom. А также No Doubt, Korn, Police, Rolling Gear, My Chemical Romance, Sum 41, AC/DC не только, дальше больше.
1: В Москве 8 часов вечера.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: No Doubt на Радио Максимум. I'm just a girl. Говорят, что лотерея Green Card США все-таки состоится. Федеральный суд обязал Госдеп провести прошлогоднюю лотерею ДВ-2027 в ближайшее время. Прием заявок должен начаться до 1 ноября, продлится 30 дней. Результат объявят не позднее 3 декабря. Участие будет платным, как всегда, $1 для оплаты понадобится зарубежная банковская карта, но тем не менее. Федеральный суд, представляете, нажал на Госдеп, который типа такой, все, не будем там лотерею больше Green Card проводить. Федеральный суд такой, минуточку, извините, давайте-ка это самое, а можно вернуть тех, кто был? Типа, а можно все обратно? Ну, обещали же.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Далее The Police, не без Стинга. Message in the Bottle. А прямо сейчас The All American Rejects. Move along.

Police, Message in the Bottle на Радио Максимум. Говорят, что скоро нас накроет... Так, что происходит? Говорят, что скоро нас накроет бабье лето. Меня здесь с этим говорил уже вчера, что зима в России будет по заверению климатологов теплой и бесснежной. Снегопады будут короткими, а снег быстро растает. Шанс увидеть устойчивые сугробы в декабре будут у нас 50 на 50. Ну, нормальная, хорошая формулировка такая, гибкая, нормальная. Вроде будут сугробы, ура. Вот эти 50% сыграли. Красная сыграла. Не будет сугробов. Черная сыграла. Молодец, климатолог. Новогодние оттепели станут климатической нормой теперь у нас. Ну, посмотрим. Напомню, что в прошлом году нас тоже заверяли в том, что зима будет бесснежная. Заколебался я свою машину откапывать из-под снега. И спасибо всем, кто помогал мне ее вытаскивать и откапывать. Так, что там у нас еще случилось? Ну, вот по поводу этой самой теплой... самых теплых дней. Бабье лето вернется в Москву уже завтра у нас, сообщают нам метеорологи. Потеплеет до плюс 16, плюс 18 градусов. И завтра вроде как даже вероятность дождя небольшая. В субботу вообще плюс 17, переменная облачность. Там солнышко будет выглядывать из-за тучек, говорить нам всем привет, делайте максимум погромче.

0: Почти Михайлов на радио Максимум. Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
18: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
19: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-570. 79 77 99.

0: В рубрике «Свежие от несвежих» Rolling Stones in the Stars на максимум. 20-29. Ну, молодцы, что сказать. Вообще, и огонь еще, вроде как, и даже 80-летнего возраста не так уж и слышно вообще в этой композиции. Прям супер, молодцы. Rolling Stones in the Stars. Прям огонь, вещь заходит с каждым разом все лучше и лучше. Говорим сегодня про какие-то моменты, про случаи вопиющей небрежности, которые допускали вы или кто-то из ваших знакомых. Руслан пишет нам. Костя, привет. Привет, Руслан. Ставил в доме душевую кабину. Работы выполнял знакомый дядька. Мастер хороший, но любитель этого дела. И вот из-за этого пристрастия работа затягивалась. Вот финал. Остается лишь засиликонить швы. Мастер трясущимися руками абы как выдавил герметик и ушел курить. Я, раздраженный его работой, сгладил пальцем все неровности герметика. Вернувшись с перекура, мастер увидел ровный слой герметика и сказал: «О как! Отличный герметик, ровно растекся. Надо его на будущее запомнить», и ушел. Правда, я ему так и не сказал.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
5: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
6: Пароль
7: ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: ОККО представляет.
3: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
4: Простые военные учения.
2: Главный сериал года в ОККО.
5: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
6: Я про это написать хочу.
2: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: вечер. Не повод сбавлять обороты. Держим ритм на максимум. Максимум.
1: Hello, this is Derek from the band Sum 41. Thanks for listening to Radio Maximum.

0: Говорим сегодня о моментах вопиющей небрежности. Человек с ником «Клуб продаж Москва» пишет нам: «Привет Константину». «Привет клубу продажу». Моей, наверное, самой большой безалаберностью было поехать к матери моего сына в гости. На тот момент мы давно уже не жили вместе, но продолжали плотно общаться, так как мы все-таки семья. Был какой-то праздник с выпивкой, в гостях была наша общая подруга, которая, наверное, больше, чем моя бывшая, хотела отомстить мне за то, что я ушел. На тот момент жил с другой женщиной, мы как-то дурачились и наделали интимных фоток, где она в чулочках, парике, босоножках мне позировала. Но нужно было скопировать все фото на диск, что я сделал, уединившись от гостей и хозяев. Но девчонки присоединились, покажи да покажи. Под воздействием алкоголя не стал сопротивляться, все показал, но надо было бы потом все спрятать. А тут не до этого. Когда проснулся, конечно, ничего не подозревая, уехал. Только через некоторое время от своей женщины узнал, что пока я спал, они открыли дубль-страницу в «Однокашниках» с таким же именем и фамилией, только с другими интим-фотками. Еще и приглашение всем друзьям отправили. Много воды утекло и обид не держу. Всем максимум Андре Туристо. Андре, привет. Обид не держу, да. Типа я не злопамятный, я просто злой и память хорошая, да, Андре? А по поводу таких ситуаций, конечно, все дело в алкоголе. Алкоголь злой, естественно. Ну или в парике, или в чулу. А, я понял, в чем дело. Босоножка, ну естественно.
1: Радио Максимум.
0: ACDC продолжает нашу вечернюю музыкальную программу. Let's play ball.

0: важное объявление. Аналоговый звук остался в прошлом. Максимальный эфир переходит на цифровое и электронное звучание.
1: Но только на 7 дней. Радио Максимум представляет специальную неделю электронной музыки. I like the way you move. Мастера синтетического звучания, рок-звезды, пустившиеся в жанровые эксперименты и подборка удивительных фактов о максимуме.

0: узнаешь, кто научился создавать электронную музыку на обычной акустической гитаре, на каком легендарном хите Massive Attack могла спеть Мадонна, как Linkin Park прошли путь от одной экспериментальной электронной композиции до целого концептуального альбома, и много других неожиданных историй о признанных экспертах в области скретчей, сэмплов и синтезаторов. Слушай специальную неделю электронной музыки с 19 по 25 октября
1: на радио «Максимум».
0: Где ты, там «Максимум». Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио «Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: До диплома еще далеко.
3: Зато квартира уже рядом с университетом.
2: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ – ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
5: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции 2 сентября 2018 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, не теряйте. Глобус.ру.
6: Представьте уютный дом, из которого не нужно уезжать. Потому что он едет вместе с вами. Участвуйте в акции «Тебойл. Дом за рулем». Покупайте масла «Тебойл». Загружайте чеки на сайте domzarulem.teboil.ru. Получайте шанс выиграть еженедельные призы и главный приз – «Автодом». Сроки акции с 21 сентября по 30 декабря 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по адресу domzarulem.teboil.ru. Не является офертой.
7: Помните, когда Новый год был сказочным? Давайте повторим. Рим, Суздаль, горячие ключи, самый большой в мире банный комплекс и теплый уличный бассейн, зимние забавы, катание на тройках, сказочная программа. Встречайте Новый год там, где хочется остаться. Горячие ключи.ру. Комплекс отмечен сертификатом Книги рекордов России 0+.
8: Квартал из здания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Linkin Park, Up From The Bottom. Юлия из Санкт-Петербурга пишет: «Кость, привет!» Привет, Юля. «С наступающим бабьим летом тебя! Пусть снег вообще не выпадает, да здравствует глобальное потепление!» Я за! Какие хорошие слова ты говоришь! Какая ты молодец! Я прямо за! Я вот за это вот. Потому что, ну, кто хочет снег, но есть места, где снег есть, блин! Нафиг он в городе вообще нужен? Он же белый только прям первые секунды, пока не коснется почвы. А потом он коричневый, превращается в коричневое это... грязьмо. Так вот, вот пусть он будет за городом, где можно и катать, как вы говорите, да, вот которые свои попы катают там на сноубордах, на лыжах, и катать можно. И вообще, и валяться, и плюхаться, и нырять туда можно. Вперед! А в городе нафиг он не нужен, я считаю. Так что, Юлечка, я с тобой солидарен. Как-то во время моего дежурства я всю ночь моталась по местам преступлений. Устала, а вот глубокой ночью я легла... Легла. Это что? Откуда? Откуда мне вот это по Фрейду сейчас идет? Ты понимаешь, да? Как я тебя себе представляю. Юля, так вот, пишет, что... моталась по местам преступления, устала, и вот глубокой ночью коллеги пленили злодея, а мне его допрашивать. Позвала оперативника в сопровождение. Сидим в комнате для задержанных. Начала допрос. Через какое-то время открываю глаза и понимаю, я уснула. Прямо во время письма. Вместо протокола допроса у меня на бумаге какая-то диаграмма сна. Поднимаю глаза, мой подопечный и коллега тоже спят, как котятки, мирно посапывая. Вот это было очень смешно, но опасно. Да, слушай, то есть и злодей уснул, и коллега уснул, ты вас всех сморила. Ну, после, естественно, после целой ночи гонки за злодеем, значит, уснули в конце все. Мне кажется, что хэппи-энда не бывает просто. Прямо супер хэппи-энд получился. Так, и сегодня мы говорили про ситуации вопиющей небрежности, которые допускали вы или кто-то из ваших знакомых. И вот человек в Максе пишет так. Я не открою, да, сейчас это? Не открою, наверное, вот открою. Да, очень большая небрежность со стороны Максима до сих пор не уволить Михайлова. Очень раздражающий ведущий. Вот хоть кто-то, Артур, спасибо тебе большое. Вот хоть кому-то не пофигу. Вот хоть один человек понял, наконец, всю суть вот этого вечернего шоу, вот этого ведущего Михайлова. Хоть один понял, что это самый кошмарный ведущий вообще на свете. Что это ведущий, который слушать вообще невозможно. Ведущий, который не вызывает никаких положительных, только отрицательные эмоции. Но зато это будет в пробках, но какова цена, согласитесь. Вот только Артуру, одному человеку, не пофигу, что будет дальше на радио «Максимум». Не пофигу судьба станции. Ну, кстати, что будет в ближайший час дальше, я могу сказать. Будет «Депеш Мод», «Персонал Джизус». «Aerosmith», «Jaded». Он там заикаться потом будет. «Jaded». «Weezer», «Island in the Sun». Папа Роуч из свежего. Wake up calling. И не только. Дальше больше. А я поехал. Обнимаю.
1: Предупреждаю. Однажды ваш Костик вас удивит.
2: Костя Михайлов. На радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. 0+.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз – и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн.

0: Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
1: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РВБ ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Tenet T7. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

Неделя с группой Blue October. На радио Максимум. Максимум. Дезерт-роком принято называть неспешную и тяжелую гитарную музыку с психоделичными мелодиями и винтажным саундом. Queens of the Stone Age – яркий пример этого жанра. Но вот лидер Blue October Джастин Фёрстенфельд вдруг решил описать термином «дезерт-рок» свой восьмой альбом «Home», вышедший в 2016 году. Казалось бы, где пустынный рок с его гипнотическими ритмами? И где эти светлые и воодушевляющие песни о домашнем тепле и семейном счастье? Но дело тут в другом. Большую часть материала для пластинки Джастин сочинил в самых настоящих пустынях Калифорнии и своего родного Техаса. Он катался по тамошним красотам на машине в компании крошечного синтезатора и старался перенести в песни то ощущение невероятного простора и абсолютной свободы, которое возникало у него в душе. Предлагаем вам оценить этот музыкальный слепок с пустынных ландшафтов Америки прямо сейчас на радио Максимум. Blue October. I want it.

0: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: ОККО представляет.
2: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад». Смотрите только в ОККО. 18+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
1: С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 40% на первый заказ.
4: До 31 декабря 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия» ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводит акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
6: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Издательский дом «Коммерсант» представляет обновленную цифровую платформу «Коммерсант.ру». Еще быстрее, удобнее и технологичнее. Умный ИИ-ассистент, бесшовный интерфейс, исчерпывающий контекст событий
2: и персональная лента новостей.
1: Доступ к информации в одно касание. Максимум скорости, интуитивный дизайн и мгновенная адаптация. «Коммерсант.ру». Все по-новому. Сохраняя главное. Реклама 18+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: сказано на максимум. Майкл Стайп, R.E.M.
1: Будьте собой, следуйте за своим сердцем. Да, пускай это звучит очевидно, но это лучшее из всех возможных правил.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Вопросов много.
1: Сколько татуировок тебе нужно, чтобы быть крутым?
0: Сколько грустных детей, бредущих в школу, ты увидишь этой осенью?
2: Сколько сил нужно барабанщику, чтобы отыграть двухчасовой концерт?
0: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да!
3: Максимум!
4: Максимум!
3: Да!

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо подмывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

0: вопросов много.
1: Сколько арбузных корок ты оставишь после себя этой осенью?
0: На каком уровне огня ты обжариваешь стейк в самом начале?
1: Сколько раз ты то снимешь, то наденешь, то снимешь, то наденешь ветровку этой осенью?
0: Ответ один.
2: Максимум.
1: Да.
2: Максимум.
1: Да.
2: Максимум.
1: Да.

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».